0: Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: today's hit music. Power Heat Radio. Feel the power. Power Heat.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to Power Hit Radio. New.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: 1 против сна на Power Hit Radio.

если вы хотели начать свое утро сегодня красиво, то у вас это получилось. Потому что смотрите, какая красота играет. Потом посмотрите за окно, смотрите, какая красота там. Это будет недолго, сразу предупреждаю. Ну и посмотрите на календарь, какая красота там. Открывается вашему глазу слово «пятница». Ну, кстати, там говоря, еще есть некоторые цифры. 07.05 – это время, а не то, что вы подумали. Ну и число сегодня. 7 августа уже на календаре, но традиционно, как и всегда, по утрам, по будням, утреннее шоу на Power Hit Radio имеет место, и это место занимаю я, Вячеслав Каверин. До 11.00 так или иначе буду присутствовать в вашем радиоприемнике, не всегда один, но пока до 8 утра в единственном числе. Желаю всем доброго утра!

на Power Hit Radio. Утреннее шоу «Один против сна». Давайте будем заглядывать вперед, что там нас ждет. Нас в 8 утра ровно ждет круиз-контроль. Впрочем, как и всегда, по будням. И тему там мы сегодня решили с Артемом Моисеевым поднять достаточно, скажем так, животрепещущую и одновременно с этим серьезную. Потому что в Мурманске, как нам удалось узнать на этой неделе, были разные источники информации, в том числе и социальные сети непосредственно мэра города. А в Мурманске в центре завершают разработку масштабной системы туристической навигации. В рамках этой системы появится более 90 точек. В этих точках появятся информационные стенды, указатели для пешеходов, таблички с маршрутами и стойки с картами. А по данным Министерства информационной политики региона, чтобы пребывание в заполярной столице было комфортным, конструкции оснастят подсветкой и даже точками доступа к Wi-Fi. Ну и надо сказать, что одновременно с этим граждан, непосредственно граждан Мурманска, горожан призвали поучаствовать в формировании этой интерактивной карты, где, собственно, поставить такие стойки, какие места в нашем городе обязательно должны увидеть гости, ну и сами мурманчане. Обязательно, друзья, откликайтесь на этот призыв. Мы сегодня будем в течение часа именно этот вопрос и обсуждать. Хотим у вас узнать, какие места в Мурманске обязательно должны увидеть гости и жители города. Пишите об этом на стене нашей группы в ВК. Традиционно пост уже со вчерашнего вечера там подвешен. Конечно же, можно писать и через сообщение сообществу. Естественно, через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и звонки будем принимать примерно с 8 утра и примерно до 9 утра. Круиз-контроль совсем скоро.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. На Power Hit Radio. Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24, Окольский 27Б. Итак, сейчас в городе самая настоящая красота. Абсолютно безоблачное небо. Такое видели мы на этой неделе, по крайней мере, мягко говоря, не часто. Возможно, это даже первый раз. Но синоптики говорят, что продлится это не особо долго, потому что затянет небо тучами. И основной, так сказать, день 7 августа будет происходить и существовать под их покровом. Облачная с прояснениями погода. Ожидается в течение дня без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха будет от 12 до 14 градусов. Как видите, даже каких-то великолепных температурных показателей нам. Это замечательное голубое небо, абсолютно чистое и никакими облаками не обремененное, не принесло. Я вам более того скажу. Сейчас на улице плюс 8 градусов всего. Еще ни разу на этой неделе не было так прохладно с утра. Но, тем не менее, нагреется до 12-14. Ветер сейчас уже не тот, что вчера, а северо-восточный, 3-5 метров в секунду, то есть совсем почти не ощущается. Ну и самое главное, друзья, что вам нужно знать, когда вы еще не вышли из дома, помимо того, что надо чуточку теплее одеться, сегодня осадков не ожидается. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Один против сна.

0: нежный заряд.
1: 7:24 в Мурманске для тех, кто спал особенно крепко. Сегодня, напомню, пятница, 7 августа на календаре. И как всегда, в эфире утреннего шоу «Один против сна», рубрика «Нежный заряд», рубрика с различными цитатами разных мудрых людей, а может быть и не совсем мудрых, просто иногда они сказали так, что подумали, что это надо записать. Причем не они сами это подумали, окружающие это подумали и записали. Вот, например, первая фраза – авторство на сегодня ее будет принадлежать Марла Томас. Это актриса, продюсер и общественный деятель. За свою карьеру выиграла 4 премии Эмми, Золотой глобус, Грэмми, а также была удостоена собственной звезды на Голливудской аллее славы. Наверняка за свою жизнь она много чего сказала, но записаны вот эти слова, например: «Никогда не смотрите фактам в лицо. Если сделаете это, вы никогда не встанете утром». Что она имела в виду? Надо поразмыслить над этим, но, возможно, на определенный след того, что имела в виду Марла Томас, наведет нас другая актриса, более хорошо нам известная. Ее зовут Фаина Раневская. Фаина Раневская в свое время сказала: «Оптимизм – это недостаток информации». Ну и вот тут, конечно, становится чуточку понятнее, что имела в виду Марла Томас. Фактом в лицо, если вы смотрите, то получаете максимальное количество информации, и вставать-то с утра не особо хочется. Но, друзья, надо вставать, и тут важно не перепутать. Во-первых, конечно, встать с правильной ноги, а во-вторых, начать не просто двигаться, но и действовать. Вот, например, в свое время Эрнст Хемингуэй сказал: «Никогда не путайте движение с действием». Очень полезное напоминание, между прочим, с утра. Бесконечно бегать с кружкой кофе по дому или по офису, это еще не значит быть продуктивным, это еще не значит как-то продвигаться в своих сборах на работу, ну или, естественно, если вы бегаете по офисам, то как-то продвигаться в своей работе. В общем, друзья, в любом случае желаю вам продуктивного дня, почаще смотрите на что-нибудь красивое, не только фактом в лицо, ну и оставайтесь на волне Power Hit Radio. Очень скоро новая рубрика под названием «Полярный эспрессо».
0: Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: Полярный эспрессо.
1: 7.36 в Мурманске. Заваривайте кружечку своего любимого напитка и слушайте внимательно. Наша традиционная утренняя гастрономическая сводка. Не так давно, как раз в рубрике «Полярный эспрессо», я рассказывал вам о необычном проекте кафе в Осло. Там всем желающим пиццу спускали на веревке с балкона. Даже сложно это назвать кафе. Это просто какие-то аттракционные щедрости от одного определенного человека. Кафе работало в течение буквально нескольких недель, в течение лета, только лета и никаких других времен года. Оказалось, такое есть в Москве, только с поправкой на российскую кухню. У нас пускали с балкона пироги. А все же для русской кулинарной школы это блюдо более традиционно, нежели пицца. Но создатели московского кафе «Балканы», в котором посетителям спускали пироги с балкона, сообщил о новом своем проекте. В нем, внимание, пироги будут спускать с помощью аэростата. Об этом Петр Мартюк сообщил в соцсетях. Нишевый прикол стал мейнстримом. Нужна была инновация. Вместе с инженером МФТИ мы изобрели первый в мире пироговый аэростат. Тут сразу вспоминаются строчки из песни «Для чего? Для чего?». Он плавно спускается к вам в руки, а когда вы забираете пирог, плавно поднимается наверх. Ну, с ума сойти. У вас отвалится челюсть, когда вы узнаете, кто будет готовить пироги, поделился он. Я просто весь в нетерпении. Я думаю, что, друзья, если вы будете следить за рубрикой «Полярный эспрессо», вы обязательно все узнаете из первых рук. Что там произошло, как это все будет, кто будет печь пироги, в конце концов. Но самое главное, друзья, создатель вот этого проекта заявил, что кафе будет работать всего один день. Дата и место открытия пока неизвестны. Вот это интрига. Заинтриговал так заинтриговал. Ну а теперь давайте о том, что уже известно. Меню детских садов и школ в России серьезно пересмотрят. К популярным блюдам добавят не только рыбу, просто рыбу, но еще и морепродукты. Ранее при организации детского питания рыбу включали в рацион только один раз в неделю. Теперь, в соответствии с новыми правилами, которые разработал Роспотребнадзор, рыбные блюда будут в столовых чаще, до двух раз в неделю. В меню появятся щи из свежей капусты с ламинарией, или, как говорил один известный школяр, с капусточкой, сливочный суп с рыбой, рыба, запеченная в сметанном соусе, либо с сыром и луком, также предусмотрят овощное рагу с кабачками и опять ламинарии. Для детей дошкольного возраста рыбу рекомендовали 1-2 раза в неделю в виде супа, суфле, паровых котлет, тушеного или запеченного филе. Блюдо с водорослями раз в 2 недели. Водоросли планируют добавлять в запеканки, овощные гарниры и холодные блюда. Что-то мне

0: рассказывает, что дети вот прямо уж с таким энтузиазмом такие перемены вряд ли воспримут. Бегать они уже в столовую не захотят. Ну, куда ты будешь бежать, если знаешь, что там тебя ждет запеканка с водорослями? Методические рекомендации для детей подготовили впервые совместно с ведущими научными учреждениями страны, в частности, с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи, а также Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Разработанным меню специалисты хотят повысить питательную ценность еды для детей, обеспечить правильный энергетический баланс. Ну, как всегда, за все хорошее против всего плохого. Кроме того, в рекомендациях есть строгие требования к качеству продуктов. Для детского питания рекомендуется использовать промышленные полуфабрикаты с содержанием рыбы не менее 80%. Также советуют отдавать предпочтение блюдам, приготовленным именно варкой, тушением или запеканием. Никакой жарки. Имитационные продукты, например, крабовые, в кавычках, палочки из минтая, нежелательны. Ничего себе. А в мои времена это считалось деликатесом. Вот это изменение, друзья. Я бы даже назвал это тектоническими сдвигами. Остается только узнать мнение школьников о таком питании, но это будет чуточку позже, когда это уже внедрят. У нас гораздо раньше случится радиоигра «Откуда звук?» буквально минут через 10. Обязательно дождитесь. Ну и, разумеется, принимайте в ней участие.
1: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Один против сна. На Power Hit Radio.

7.50 точное время и наша первая утренняя радиоигра. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние» «Аврора Парк. Северное сияние» за яркими эмоциями на пейнтбол. И прямо сейчас разыгрываем сертификат, электронный сертификат на посещение парка животных на двоих. Как обычно, для этого нужно дозвониться до студии 488-448. Как обычно, наш номер не претерпел за прошедшие сутки никаких изменений. И, как обычно, нужно будет послушать простой, недлинный фрагмент песни. Да более знакомый мотив будет, конечно же, в этой песне. И нужно будет попытаться угадать, что же за исполнитель данную композицию исполнял когда-то давно, а может быть, не совсем давно, в любом случае в оригинальном звучании. Именно этот исполнитель является ее автором и человеком, который ее воплотил в жизнь и сделал хитом. Ну, а остальные просто решили, ну, почему бы нам не перепеть? Вот сегодня одна такая перепевка. Нужно будет узнать имя исполнителя оригинальной версии. Как всегда, у меня есть подсказки, у меня есть варианты ответа. Если сразу имя в вашей голове не всплывет, то, может быть, мои варианты ответа вас наведут на, собственно, имя оригинального исполнителя. Итак, номер в студии 488-448. Надо бы уже начинать хотеть слушать эту самую мелодию. Ну и, разумеется, выигрывать и угадывать, что же за исполнитель исполнял эту песню в оригинале. Got the situation they got me facing. Can't live a normal life. I was raised by the streets and I've got to be. Мелодия красивая. Плавная. Но это впечатление может быть обманчиво. Если вы узнали, что за автор этой композиции, кто исполнил ее в оригинале, звоните 488-448. Но сейчас совсем понятно станет.

0: Последние шансы. 488-448. И вот кто-то все-таки решил догадаться. А кто на связи? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Родион.
0: Родион, очень приятно. Узнали вы эту мелодию?
1: Да, да. И кто? Я сразу узнал.
0: А как зовут исполнителя оригинальной версии?
1: Я знаю, что песня называется «Dance Paradise», исполнитель LL вроде.
0: Так, смотрите, у меня есть такие варианты ответа. Snoop Dogg, Tupac Shakur, P. Diddy или Coolio?
1: Coolio.
0: Coolio – это абсолютно верный ответ. Действительно, но ваше познание намного шире. Просто бывает такое, что заскочит имя в голове. А вместе с Кулио там был ЛВ. Это абсолютно верный ответ. Ларри Сандерс, его настоящее имя. И Стиви Вандер, кстати говоря, тоже указан в качестве авторов, потому что интерполяция его другой песни «Past Time Paradise» — это, собственно, композиция «Gangsta's Paradise». Один из главных хитов 1995 года, одна из самых знаковых мелодий вообще 90-х, стала номером один в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, еще в десятки стран. В Британии стала вообще первым рэп-синглом, дебютирующим сразу на первом месте и преодолевшим отметку в миллион проданных копий. До этого англичане вообще рэп не слушали. На радио и телевидении песня получила не менее мощный резонанс. Грэмми за лучшее рэп-исполнение, две награды MTV и от Billboard Music Award, а также в 2022 году, не так давно, клип преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube. Ну, что и говорить, это абсолютно знаковая песня. Что же касается этой плавной, тягучей и такой, я бы даже сказал, немножечко романтичной версии «Gangsta's Paradise», то ее автором являлся Сэмюэл Джек, и продолжает являться. В 2017 году она вышла. Джек полностью переработал трек в спокойном, минималистичном соул-ключе. Родион, никуда не пропадайте. За эфиром расскажу и где, и как вы сможете получить свой приз. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется адреналина? Собирайте компанию и отправляйтесь на пейнтбол. Настоящий природный полигон, свежий воздух и азарт игры. Отличный способ сбросить напряжение и проверить себя на прочность. Стоимость игры 1300 рублей с человека. myaurora51.ru 911-370-27. Конечно, мы будем сейчас слушать музыку, но имеем в виду, что совсем скоро круиз-контроль и, соответственно, 8 утра уже на носу в Мурманске.
2: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
2: Артем Моисеев здесь. Прибыл, судя по всему, на велосипеде.
3: Нет, на машине.
2: На машине. А зачем вам такая жилетка на машине?
3: Зачем такая же, чтобы не обдувало, чтобы с окном. Я как Эйс Вентура еду с открытым окном, втаскиваю лицо и звучит музыка.
2: Вам не лишним после этого будет заглянуть в парикмахерскую. Спонсор программы и поколача Денис Анатольевич. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. 20-70-50. Артем хоть и растрепанный, но...
3: Собранный.
2: Собранный на работу, потому что на работу собирается он не сам, его собирает жена. Поэтому, друзья, сегодня обсуждаем, разумеется, что происходит на мурманских дорогах.
3: Это в первую очередь.
2: Если там все спокойно, вы все равно об этом докладываете. 488-448, позвонили, сказали, все спокойно, положили трубку.
3: Да.
2: И теперь вы тоже спокойно.
3: Непоюча, все спокойно.
2: Да. Но есть у нас и тема для обсуждения. Говорят, что уже до конца года в центре нашего города появится единая система туристической навигации. И будет она состоять из более чем 90 информационных конструкций, указателей, знаков и табличек. Все эти конструкции будут подсвечены должным образом, чтобы было видно их издалека.
3: В СМИ или на улице подсвечены?
2: На улице подсвечены.
3: Ага, хорошо.
2: И у них еще там, внутри, будет точка доступа Wi-Fi.
3: О, это подошел, подключился, нашел и пошел.
2: Да, там будут QR-коды, чтобы ты мог навести свой смартфон, и появилась информация о той точке, куда ты, собственно, подошел. До 16 августа мурманчане могут принять участие в формировании этой интерактивной карты. У нас вот, кстати говоря, она сейчас перед глазами. Интерактивная карта, которую формируют мурманчане на сайте map.sloy.app. И здесь есть совершенно разные точки. Меня больше всего заинтересовало то, что предлагают посмотреть, допустим, на яхт-клуб в поселке Дровяное.
3: Да, там есть что посмотреть.
2: На левом берегу. И какие-то качели, я не знал про их существование, есть
3: недалеко,
2: на нижней дороге на улице Подгорной.
3: Там пляж. Целый, там есть качели. Конечно, там не очень приятно сидеть, потому что люди приезжают туда со своей едой, со своими вещами и оставляют все там.
2: Да, не забирают с собой.
3: Но я не знаю,
2: мы об этом уже говорили.
3: Мы об этом говорили. Я в этом сезоне там не был. В прошлом году я туда доезжал единожды, и после этого не захотел больше посещать это место.
2: Вот, друзья, давайте все-таки поговорим о том, какие места в Мурманске хотелось бы посещать, хотелось бы, чтобы их посещали туристы, гости нашего города. Можно не на карте, можно нам, а мы сами отметим на карте. Ну и в конце, конечно, я думаю, мы разместим ссылку на эту карту, потому что не у всех появится возможность ее найти. Она так вот завуалирована. Столько мурманских СМИ написали про это, про то, что ваше предложение до 16 августа принимается, а ссылку только глава города разместил у себя
3: в соцсетях.
2: Какой
3: молодец.
2: Вот. Да, я там ее, собственно, и нашел.
3: И лайкнул у него эту запись.
2: Конечно.
3: Вот. Возможно, это будут какие-то неочевидные места, потому что, понятное дело, Мурвокзал, вокзал, Алёша, памятник Алёше.
2: Ну, он на ремонте сейчас.
3: Ну, он скоро подойдет к концу этот ремонт. Все равно он в любом случае будет... Это скоро. Вы какими периодами живете-то, Вячеслав? Так вот. А может быть, какие-то неочевидные места, куда надо обязательно зайти, надо обязательно посмотреть. Вот, например, Морской Волк.
2: Морской волк, его там не все видели.
3: Вообще, его не сразу даже сейчас увидишь. По зиме его легче найти, потому что там нет этой зелени, которая его окружает. Mm-hmm. Но вот сейчас он прям маскируется из подветок. Давайте какие-то неочевидные места напишем, на которые необходимо обратить внимание при посещении нашего родного города.
2: Друзья, пишите ваши предложения на стене нашей группы ВК. В течение часа их принимаем. Конечно же, через сообщение сообществу присылайте, через наше приложение и сайт phr.ru, ну и звоните 488-448, сообщайте координаты.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Выясняем, друзья, сегодня у вас какие места в городе нужно обязательно увидеть, должны обязательно увидеть гости и жители нашего города, где нужно установить информационную конструкцию, указатель, знак, табличку, чтобы вот люди могли прийти туда, увидеть и ух ты! Вот я вот узнал, вот у нас здесь на углу Шмидта, Коминтерна и Комсомольской, вот это вот место, там стоит что-то типа вращающейся будочки.
2: Да.
1: Она называется Уши Шмидта.
2: Уши Шмидта?
1: Уши Шмидта.
2: Mm-hmm.
1: Я думаю, Отто Юльевич Шмидт был бы не очень рад такому наследию.
2: Такому уху.
1: Такому уху.
2: Ну, слушай, но я периодически проезжаю мимо этого уха, как оно называется.
1: Ушей.
2: Ушей?
1: Два. Уши Шмидта.
2: А, ну я вот на одно только смотрю. Так вот, пользуется популярностью. Мне кажется, что необходимо обратить внимание на все муралы, которые есть, тем более, что вводят экскурсии к этим муралам, что в Росте, что в Первомайске. Округе. Я бы сюда записал всяческие интересные исторические здания. Ну, например, здание художественного музея, первое каменное здание в Мурманске.
1: Ничего себе.
2: Вот.
1: Я не знал.
2: Ну, пожалуйста, вот ведь. И вот теперь вам рассказываю.
1: Спасибо.
2: Где памятник жертвам интервенции тоже вот у этой площадки.
1: Там
2: есть.
1: Сейчас чего только вокруг нет.
2: Но только педла там нет. Или
1: да.
2: Падла.
1: Там сейчас какие-то работы. Ну, это я уже, честно говоря, на прошлой неделе последний раз там был. Но сейчас...
2: Ну, работы там ведутся. Ведутся, да. И озеленение происходит такими семимильными шагами.
1: Я, кстати, недавно наткнулся на архивную фотографию. Видел, как весь этот сквер выглядел в 50-х. Как разрослись деревья? Тогда это сквер меньше всего напоминало.
2: Слушай, ну там же у него богатая история. Там от кладбища до футбольного поля.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Но в любом случае мы говорим о том, что происходит сейчас. Вот Александр написал, памятник Алёше, конечно же, но вроде до 28-го года смотреть на него придется издалека. А издалека он, кстати говоря, вот тоже хорошо смотрится.
2: Причем практически со всех точек Мурманска виден.
1: А, площадь 5 углов, но тоже не в ближайшее время. Океанариум, да что ж такое, не получается список составить. Ладно, если подумать, то обязательно посетить краеведческий музей, морской порт с ледоколом Ленин, Абрам-Мыс, чтобы на город полюбоваться с другой стороны залива. Вот согласен, кстати. Великое видно издалека. Памятник ждущей, кота Семена навестить и по семечке прогуляться, городок-сказка. Еще добавил Александр и собрал уже лайков, кстати говоря, этот комментарий. Единственное, что от себя я хотел бы добавить, краеведческий музей, по-моему, пользуется большой популярностью. Я постоянно там хожу мимо, каждый день. Каждый день я иду после работы на остановку, которая находится на улице Володарского. Ну, просто не хочется по перерытому пяти углам идти вот на вот эту остановку, которая здесь, на проспекте Ленина. И я прохожу мимо краеведческого музея. Я еще ни разу не видел, чтобы вот не проходил мимо, чтобы оттуда кто-то не выходил из музея. То есть там постоянно какая-то, значит, коллаборация происходит. И вращение людей внутри. Кто-то заходит, кто-то выходит. Представляешь?
2: Ну вот все, что я слышал о краеведческом музее, после его введения в эксплуатацию, после как реновации, можно же так сказать?
1: Ну, второе капитального дыхание, ремонта.
2: Капитального, наверное, ремонта, да. Так вот, все в восторге.
1: Все в восторге.
2: Ну, вот. На самом деле. И вот. Я даже туда хотел пойти. Прям даже с детьми, имеется в виду.
1: Если уж Артема ребят заставили какие-то...
2: В краеведческий музей сходить, то стоит на это обратить внимание.
1: Спасибо большое, Александр, за предложение.
2: Ну вот, я продолжу немножко вести свою мысль. Я бы отдавал предпочтение вот этим табличкам и QR-кодам местам, которые не такие популярные у туристов, но с богатой историей. У нас есть такие точки в городе. И это капитанские дома. И вот Сережа Сачков водит по центру города свои экскурсии. Ну да, мамин сибиряк. Так вот, и вот у каждой точки, у каждого места есть какая-то история, есть картинки с этой историей. И есть на что посмотреть, есть что послушать. Даже для мурманчан.
1: Это сейчас, когда я это узнал, я думаю, да, надо бы посмотреть и послушать. Хотя сложно меня назвать мурманчанином, да? Но в любом случае я здесь 20 лет живу уже, но многие вещи не знаю.
2: Что-то да знаешь.
1: Что-то да знаю. Ну, как пройти на улицу Софьи Перовской, меня недавно спрашивали.
2: И ты что ответил? I don't know.
1: Нет, я сказал вам прямо.
2: Куда? Говорит, вот прямо идите, все.
1: Ну вот, собственно,
2: упретесь.
1: Все. Прямо сейчас слушаем Автохит. Вы, друзья, пишите, какие точки, какие места в Мурманске обязательно должны увидеть. гости и жители города. Через наше приложение пишите, через наш сайт vhr.ru, через сообщение сообществу ВК, на стене нашей группы ВК в комментариях. Ну и не забывайте информировать нас о том, что происходит на мурманских дорогах. 488-448, телефон в студии. А автохитом будет звучать песня, которая, название которой можно перевести. Я еще раз подчеркну, это не значит, что это правильный перевод.
2: Ага.
1: Можно перевести?
2: Это вольный.
1: What's the point? Что за точка?
2: А-а-а.
1: Это вольный перевод, я согласен. Но, тем не менее, песня хорошая.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Хотите встретить новый сезон с идеальной стрижкой? В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Выбирайте комфортное время, любимого мастера и любую услугу без спешки и суеты. Не откладывайте визит на последний момент. На работу и учебу стильными и красивыми. Удобная запись ВКонтакте, через сайт, приложение и по телефону 207050. «Черная кость» – ваш стильный образ.
2: Круиз-контроль. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Эх. Ха! А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
10: Можно потребовать дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
11: Па-пам.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Круиз-контроль.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Мужская стрижка – 1000 рублей. 20-70-50.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: А красота сегодня, красота! Между прочим, в Мурманске в 6 утра было плюс 8 градусов. Заметили ли вы это, Артем, когда ехали на работу?
2: Нет, вообще на это не обращаю внимания.
1: Ну и судя по вашим шортикам, которые сегодня короче обычного, видимо, пятницу Артема.
2: Немножечко можно...
1: Можно привольно себя вести.
2: Я сегодня немножечко шалю.
1: Да, плюс 9 градусов сейчас. Ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду. И обещают, что на юге области сильный дождь, а у нас с вами хорошо, без существенных осадков. Ветер северо-восточным останется умеренным, но вот сильно жарко не будет. Видите, там вот на северо-западной части горизонта облака? Вот скоро они затянут все.
2: А, затянут. То есть солнце сегодня нам не ждать?
1: Ну, это вот буквально до 10 утра вот это вот то, что вы видите.
2: Такое чистое небо. Еще немножечко. Ну,
1: еще
2: ладно.
1: Немножечко.
2: На мой век хватит. Это вам после 11 выходить с эфира вот в эту мрачную погоду.
1: Ну, наверное, да, ты прав. Но синоптики говорят облачные с прояснениями погода, но дело все в том, что все прояснения мы только что посмотрели и продолжаем смотреть, но это недолго. Дальше будет облачная погода.
2: А что касается вечера?
1: Вечер. Тут мнение синоптиков разделились.
2: Кто-то говорит, что
1: будут прояснения, а кто-то говорит, что не будут. Одни говорят, что будут после 19, другие говорят, что после 22.
2: Так, то есть гулять либо вечером, либо ночью. Ладно, что-нибудь придумаем.
1: Ну, вы-то в своих коротких штанишках-то придумайте. 12-14 сегодня в течение дня, сейчас в Мурманске плюс 9.
0: Круиз-контроль.
1: Возвращаемся к нашим ответам на наши вопросы. Точнее, ответы-то ваши. А вопросы у нас был наши. Один простой. Простой. Какие места нужно установить вот эти новые информационные конструкции, указатели, знаки, таблички, потому что уже анонсировали такую систему, единую систему туристической навигации. И до 16 августа мурманчане могут принять участие в формировании этой интерактивной карты. И Денис нам написал, открыть нужно причал на Мурвокзале и вновь и будет отличная точка на карте. Всю жизнь была открыта, а в последние годы за забором. Слышал, что там пограничная зона. Но о каких иностранных круизных лайнерах сейчас идет речь? Дайте жить настоящим, даешь причал.
2: Так,
1: Артем, вы многое знаете?
2: Я многое знаю о причалах. Я ходил, рыбачил как-то.
1: Ну, это немножко не та история. Так
2: вот, зачем причал?
1: Ну,
2: ты вышел, вот же там, подошел к этому заборчику, вот вода, вот ты такой, ну вот хорошо.
1: Хочется, когда человек видит
2: туда
1: забор...
2: подальше.
1: Знаешь, вот есть мнение, что если человек стоит на какой-то высоте, все время ему хочется плюнуть вниз. А если человек видит забор, хочется, чтобы этого забора не было. Ты вот никогда не ловил себя на такой мысли?
2: Нет, я ловил себя постоянно на мысли относительно забора.
1: Но
2: мне кажется, в данном случае это еще плюс сделано для безопасности.
1: Безопасности
2: не все,
1: кого от чего?
2: Кого от чего? Людей от воды. Ага.
1: От людей от воды. Там другой забор, он такой полупрозрачный, я бы его назвал, кованый. Там еще замочки на него есть.
2: Да, вот кованый. И чтобы причал его нужно будет тогда тоже оборудовать вот этим кованым забором, чтобы причал открыть.
1: Ну, а почему бы и нет? Что, у нас кованых заборов нет? Ну, в общем, Дениса мнение мы разместили на стене нашей группы ВК, чтобы если кто надо зайдет...
2: Вообще, кто надо причал сделает.
1: Да, кто надо обратит на это внимание. Вообще, надо сказать, что вот эта интерактивная карта до 16 августа, на которой мурманчанам предлагают оставлять свои точки, точнее, точки, в которых, по их мнению, нужно размещать информационные какие-то конструкции. Здесь есть не только какие-то точки, но и комментарии. Вот, например, Сопки 21. А хотят мурманчане, чтобы там был информационный стенд.
2: Такие...
1: Памятник Чебурашке.
2: Вот.
1: Кто-то... То есть, мало того, что сквер городов-побратимов, памятник имеет характерную форму, его именно за это зовут Чебурашка, а не потому, что это памятник Чебурашке. Но кто-то написал памятник Чебурашке на этой
2: карте.
1: Ну
2: и, видишь, сразу же исправили памятник Чебурашка.
1: Да, это разные вещи. То есть там можно, друзья мои, переписываться. Фактически кто-то написал, ты раз ему говоришь, и, кстати, там полностью анонимно.
2: И в данном случае ты можешь тоже написать, что памятник Чебурашка.
1: Не хочу. Я здесь не ради спама. Я здесь ради истины.
2: Дело хорошего, чтобы люди, приезжая в Мурманск, открывали эту карту и понимали, куда идти. У них была собственная навигация.
1: И так и будет. На самом деле, уже до конца этого года в центре города появится единая система туристической навигации. Сегодня спрашиваем, какие места в Мурманске обязательно должны увидеть гости и жители города. Пишите об этом на стене нашей группы ВК. Может, вы знаете какие-то совершенно тайные и неочевидные места. Особенно в этом случае пишите нам. А через сообщение сообществу, через наше приложение и наш сайт phr.ru звоните 488-448 и не забывайте информировать, что происходит на мурманских дорогах.

0: Друзья, самая свежая и актуальная дорожная информация. Евгений дозвонился только что, рассказал, что если ехать по улице Радищева, рядом с выездом с областной больницы, вот как раз по этой стороне, где шлагбаум стоит, открыт люк. Вот такая история. Будьте внимательны, аккуратны, чтобы там еще и вы не появились вместе с открытым люком.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Реклама. Сеть парикмахерских «Черная кость» предупреждает. Последние числа августа разлетаются быстро. Успейте записаться на стрижку или другую услугу заранее, чтобы выбрать самое удобное время. В школу, на работу или просто для настроения будьте неотразимыми. Мужская стрижка 1000 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды 1600 рублей. Запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 207050.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
8: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
9: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
10: Кто не работает, тот ест.
11: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
12: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
13: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
1: Круиз-контроль.
2: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на конец августа. 207050.
1: Круиз-контроль.

0: 8.35 в Мурманске. Утренний круиз-контроль продолжается. Напомним, друзья, буквально 5 минут назад сообщали о том, что по улице Радищева, прямо напротив выезда с областной больницы, открыт люк. Будьте внимательны.
1: Черепашки выходят на работу. Ну, конечно, вы время-то видели, 8.30.
0: Чего у нас только сегодня с утра не было. И Чебурашка был, и черепашки-ниндзя выходят на работу. А мы сегодня, на самом деле, выясняем, какие места в Мурманске обязательно должны увидеть гости и жители города. Все дело в том, что до конца года в центре города появится единая система туристической навигации. Там будут информационные конструкции, указатели, знаки, таблички. И до 16 августа вы, мурманчане, можете принять участие в формировании этой интерактивной карты. Uh-huh. Ищите ссылки на нее в соцсетях главы города. Это просто самый простой способ. Я вчера думаю, да почему же никто ее нигде не указывает? Пошел, нашел, собственно, нашего главу в соцсетях и буквально в
1: написал
0: две секунды,
1: ему,
0: секунды нашел пост.
1: Ну где ссылка-то? Он говорит, ну вот, пожалуйста, смотрите.
0: Ничего не потребовалось. Все
1: Наталья
0: было.
1: Написала, доброе утро. Думаю, кто продвинутый турист и по другим источникам ищет информацию. Но карта, так карта. Сопку горелую никто не упоминал? Никто не упоминал пока до вас. Красивое место и город видно. Но боюсь, что там начнут горы.
0: Начнутся горы мусора,
1: если туда будут толпы ходить. Ну, кстати, что касается толп, то туда толпы и так ходят. Особенно это сейчас, летом.
0: Помнишь, тут буквально... А, ты не помнишь, ты уезжал. Туда же ходили провожать полярный день. Теперь у нас вот такой обряд есть. То есть собирали всех желающих в 23.00 на входе на тропу, вот где-то в районе Орликовой 28, и ходили провожать полярный день.
1: Ну хорошо, закат. Ну видишь, у нас встречают солнце в начале января, ну там 10-11 числа.
0: На солнечной сопке.
1: На солнечной сопке.
0: А теперь там медведь.
1: Да?
0: И да, вчера вот сообщали, опять же глава города поучаствовал в этой новости. Говорит, медведя видел на солнечной сопке.
1: Да?
0: Да.
1: Я только там недавно, 3 дня назад.
0: Так он, может, он тебя и видел?
1: Он, да.
0: Он тебя за медведя принял, я тебя поздравляю. Но не суть сейчас, не об этом. Сейчас мы о тех местах, которые мурманчане и гости нашего города должны увидеть, и где должны вот стоять такие таблички. Меня, знаешь, что смущает? Очень многие вот такие места указывают. Вот, допустим, Наталья. Это, кстати говоря, ты поблагодарил Наталью за арбуз?
1: Да, другую Наталью. Наталья, благодарю вас за арбуз. После предыдущего нашего эфира у нас на радиостанции появился арбуз.
0: Да, принесла наша слушательница Наталья. Говорит, ну, раз вы говорили о лайфхаках, вот он всем соответствует.
1: Надо будет о машине поговорить.
0: Посмотри. Ты посмотри, проверь, там твои лайфхаки люди задействовали и выбрали таким образом арбуз.
1: Ну, пойду хвостик потрогаю.
0: Да, потрогай. Мы сегодня спрашиваем у вас, где какие места в Мурманске должны видеть сами жители и гости города особенно. И меня смущает тот вариант, тот факт, что многие указывают места, ну, мягко говоря, далекие от центра города, а вообще вот эта единая система туристической навигации говорят, что в центре города. Вот это как-то смущает.
1: Ну как, это же центр, что памятник Чебурашка, что морвокзал.
0: Это центр, да.
1: Пожалуйста. Абрамыс.
0: Абрамыс уже не центр.
1: А извините, тут вот рукой подать, 5 минут на катерке.
0: Ну, это если рукой подать, если вы по воде ходить умеете, то, конечно, вам тогда...
1: Не, моя фамилия как бы дает возможность, дает такой карт-бланш, извините меня.
0: Так, пора сделать перерыв, мне кажется, на кофе.
1: Я понял, что мне надо в гиды было идти.
0: Ну, естественно.
1: Само собой.
0: Это хорошо, что у вас не Сусанин фамилия. Морские экскурсии с Артемом Моисеевым. По Красному морю.
1: Нет, в данном случае, если было бы Сусанин, экскурсии по Мурманским болотам.
0: Ну, тоже неплохо было бы. Друзья, какие места в Мурманске обязательно должны увидеть гости и жители города? Пишите на стену нашей группы ВК через сообщение сообществу, через наше приложение и наш сайт phr.ru. Звоните 488-448. Ну и что там по дорогам, не забывайте тоже информировать.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Черная кость. Успей занять свое место, чтобы выглядеть безупречно. Последние числа августа. Время повышенного спроса. Не ждите остатков в расписании. Записывайтесь на удобное время уже сейчас. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Папа плюс сын 1500 рублей. Выбирайте мастера, день и время. ВКонтакте, через сайт и приложение. Телефон 207050.
2: Круиз-контроль.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wooddefiseco.com.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
6: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный образ к новому учебному и рабочему сезону. Запись 207050.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Про океанский дом поют ребята из проекта «Юбил», но мы сегодня спрашиваем куда более приземленные вещи про те места в Мурманске, которые, как вам кажется, должны быть снабжены специальным туристическим указателем информационным, который бы рассказывал все про это место. Но если, конечно, не на самом стенде, то по QR-коду человек мог бы навестить смартфон, и там все подробно должны были рассказать.
1: Да, ну и опять можно по этому QR-коду разместить и фотографии, и аудиогиды, как это делают в некоторых местах в нашей России.
0: Ну, вот, где я, допустим, у нас такое
1: встречается? Вот Нижний Новгород, там есть аудиогиды, встречал я по QR-коду, подходишь к месту, наводишь, и там тебе что-то рассказывают.
0: Я как в Нижний Новгород не попаду, я все время, скажем так, всю вот эту туристическую часть я оставляю по боку. Я вот, например, в прошлом году был в Нижнем Новгороде, наверное, раз в третий. Я только в третий раз решил, что надо пройти бы по стенам Кремля.
1: А я прошел в этом году.
0: Да, и я всем рекомендую этот аттракцион. Это, конечно, отдельно. Там надо забеги проводить.
1: Ну, там опасно. Из-за того, что там сохранена вот эта брусчатка, можно ноги там свои оставить.
0: Ну, там и ступеньки такие, что и ноги можно оставить.
1: Серьезно, там как люди забирались, а это они еще с оружием, там, с луками, стрелами.
0: С
1: там,
0: копьями.
1: С копьями, но они же как-то там... Несмотря
0: богатыри,
1: на...
0: не вы.
1: Вот. Ну, в данном случае благодари, а богатыри Аки.
0: Да. Всем показательный пример, пишет Алексей. Думаю, что гостям и жителям города будут полезны. Первое. Ближайшая пустая урна. Второе. Здание с горячей водой летом. Третье. Самый качественно отремонтированный фасад. Четвертое. Территория зимой, где убирается и вывозится снег. Пятое. Предприятие с самыми большими зарплатами.
1: Вот.
0: И в конце он добавляет. Если вы подумали, что это Ленина 75, то вы правы.
1: Слушай, ну, что касается ближайших пустых урн, я по городу их встречаю.
0: А я нет.
1: Вот, видите.
0: Дело все в том, что у нас в городе огромная беда. Это вообще большая проблема Мурманска. Урны. Просто их невероятно маленькое количество. Они в основном возле автобусных остановок. Между остановками, ну, сам понимаешь, метров 500 это минимум. И ты 500... Как много граждан, настолько сознательны, настолько преисполнились своей сознательности, что могут идти 500 метров с бычком.
1: Я
0: сомневаюсь, что хоть один.
1: Больше скажу, даже не все люди, которые выходят из троллейбуса и автобуса, доносят свой билетик до урны. Ну да ладно, давайте мы это оставим на следующий раз. А сейчас у нас более интересная и информативная тема относительно приезда. Ну, потому что туристов-то становится все больше. На самом деле, хотелось бы, чтобы еще больше становилось туристов. И туристов больше становилось не только благодаря нашим заповедникам, либо каким-то отдаленным от Мурманска точкам. Ну,
0: намекает Териберка, на
1: Териберку. Да, ну, Териберка, Никель, люди едут, там промышленный туризм присутствует, оказывается.
0: А едут посмотреть на скважину сверхглубокую. Там, правда, просто такая...
1: Просто пробка.
0: Пробка, да, в земле.
1: И там написано «сверхглубокая». Ну, хорошо.
0: Видишь, мне кажется, нужно уже открыть ее. Нужно уже открыть, чтобы люди могли туда подойти и покричать.
1: Аттракцион там. Камушек кинуть и висеть, слушать там. Сейчас.
0: Так очень долго придется сидеть.
1: Сейчас. Вот. Ну, а сейчас мы про турпоток в Мурманск обсуждаем, какие места нужно пометить и на карте интерактивной, куда необходимо дойти, посмотреть, почитать, третье, насладиться архивными какими-то фотографиями.
0: Ну, кстати говоря, да, было бы интересно, чтобы был информационный стенд. Вот ты видел.
1: Да нет, зачем стенд? QR-код. Вот что вот этот стенд? Вы знаете, у нас в городе вот есть эти стенды. Я вот не против их, на самом деле. Они там не портят картинку. Но я против того, чтобы их было много. Одно дело вот здесь сквер капитанов, где там история, есть история кораблей. Ну и все это... сделано в таком виде, что ты, гуляя по этому скверу-парку,
0: узнаешь
1: что-то новое. Есть в неожиданных местах, вот, допустим, сквер пограничников, или парк сквер пограничников.
0: Сквер пограничников.
1: Вот, там ты идешь, такой, опа, гимн Мурманска. Неожиданно. Почитал такой, не знал никогда. То же самое, кстати, у памятника Чебурашка. Там тоже висит.
0: Чебурашка,
1: да. У тебя памятник Чебурашка. Вот, там тоже висит гимн Мурманска, не области, а именно Мурманска. Вот, а
0: я вообще не знал, что он существует.
1: А он существует, и его люди поют.
0: Потому что, наверное, просто в тех местах не гулял. Хотя недавно в сквере пограничников я был.
1: Вот, обратите на это внимание. Я к тому, что вот эти щиты, они будут перекрывать все.
0: Но смотри, я имел в виду то, что далеко не все настолько сильно владеют технологиями наведения камеры на QR-код и вообще понимают, что нужно делать. Ну, есть же старшее поколение.
1: Да, вот для него можно оставить вот то количество, либо минимальную информацию, а все остальное там вот здесь. Ну, все равно так или иначе
0: ты же
1: перейдут
0: вот
1: на...
0: ездишь в машине, а не в общественном транспорте. Да. А я в общественном транспорте каждый день, будьте нате. И я могу сказать, что не так много граждан, заходя в троллейбус, наводят камеру на тот QR-код для оплаты. Большинство все равно предпочитает кондуктору. Я тебе даже больше скажу, наличными.
1: Ну, это, знаете, это их подход.
0: Их подход. Ладно, об этом опять же в другой момент. А сейчас 8.53. Есть еще буквально пару минут у нас и у вас. Какие места в Мурманске обязательно должны увидеть гости и жители города? На интерактивной специальной карте до 16 августа предлагают мурманчанам отмечать. И мы буквально уже в считанные минуты сейчас на нашей стене разместим ссылку на эту карту. Кстати говоря, вот разработка данной системы, масштабной системы туристической навигации, насколько мне известно, ведется при поддержке специального агентства «Асмысл». Из Москвы приглашенные люди. То есть всю вот эту айдентику, как это правильно называется, весь дизайн таких информационных стендов они разрабатывали.
1: Вот то есть вот. Не Артемий уже Лебедев?
0: К счастью, нет. Угу. Вы, конечно, можете сокрушаться, что не тезки участвуют, но тем не менее. Друзья, пишите свои предложения по точкам, где такие информационные стенды, указатели и просто таблички должны быть установлены. Писать можно на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу, через приложение и сайт pichart.ru.

0: знаю.
1: Тут, кстати говоря, друзья, за эфиром Артем Моисеев мне рассказал, что в нашем городе есть скамейка КВН.
2: Да, ничего себе. И такая тоже присутствует.
1: Где
2: она находится? Она находится в сквере напротив МАО. Сквер называется «Молодежный». Это где казначейство.
1: Ну, большинство мурманчан, кстати говоря, знает его под таким названием. Сфера возле казначейства. Да.
2: Ну, там сейчас большое количество интересных скамеек. Вообще, ага, там красиво. Там
1: есть музей детская...
2: Музей скамеек, да. Есть даже скамейки, ну, судя по их надписям, точнее, надписям на них, что они греющиеся. Можно прийти и даже зимой посидеть и не простудиться.
1: Ну, да ты что, вам будет где ночевать.
2: Это хорошо, в случае чего.
1: А, значит, Степан пишет, всем привет.
2: Места... А это турист, напомню, что да. Человек не местный.
1: Места для впервые приехавших и для одноразовых гостей. Ну, это люди, которые решили просто отметиться и посмотреть Мурманск. Очевидно, это Морвокзал с ледоколом Ленин, Пять углов, Семеновское озеро, Алеша, ждущее, Краеведческий музей, знаковые для Мурманска здания, например, Родина, Арктика, ДК моряков, вокзал, маяк и часть рубки Курска. Для более замороченных гостей, любителей Мурманска, для большего погружения обязательно сопка Горелая к посещению, Рябиновая аллея, вроде ничего особенного, но погулять приятно. Я там, ну ладно.
2: А вы вашим... что, там не гуляли?
1: Не, я там постоянно бываю, буквально раз в неделю совершенно точно, но периодически вижу такие
2: какой
1: картины.
2: Какой же вот это классный активный пешеход. Угу.
1: Так, что башенка Федора с видом на Кольский мост. Насколько я понимаю, это там есть такая вот...
2: деревянная.
1: Конструкция, дом какой-то в самом конце улицы Достоевского. Я там был тоже. И не раз. А, значит, что еще пишут? Абрам-Мыс, музей Северного флота. А, да и просто порости погулять с ее атмосферой. Еще есть улицы на горе с хорошими видовыми точками, типа Маклакова, Старостина и Папанина. Надо указать. Вот бы еще построить переход над Ленинградкой, чтобы связать одной тропой долину Уюта и Снежинку. Но это скорее пока мечты. Ну это, да, это обманиловщина отдает.
2: Да нет, там же можно перейти через долину Уюта под мостом, ну, по трассе, скажем так, по трассе.
1: Ну, по трассе. Не хотелось бы по трассам ходить.
2: По марафонской трассе, которая идет под мостом.
1: Угу.
2: Вот, там можно перейти, но до Снежинки там надо...
1: Шкандыбать.
2: Да, строить и строить дорогу.
1: Но, тем не менее, помнишь, мы с тобой, если не ошибаюсь, в прошлом году, мы периодически с тобой встречаемся в рамках круиз-контроля летом, и мы обсуждали, что в Мурманске собираются построить тропы, экотропы. Которые свяжут, если не 7 вообще, свяжут вообще все озера.
2: Не-не, видишь, у меня своя аналогия.
1: Все озера города, и, по-моему, ВОЗ и ныне там. Поэтому я, собственно, и говорю, что маниловщина дает вот это вот желание связать одной тропой долину Уюта и Снежинку, хотя бы даже не деревянной, чтобы просто тропа была, чтобы она не зарастала.
2: Народная это должна быть.
1: Конечно. Друзья, спасибо огромное. Буквально в течение минуты мы сейчас разместим ссылку на ту самую интерактивную карту, поучаствовать в которой предлагают глава города, ну и в целом люди, которые ответственны за установку данных информационных указателей и стендов. И до 16 августа ваше приложение там принимается. Вот, все, я разместил эту ссылку. А что на стене нашей группы ВК? Что касается нашей программы «Круиз-контроль», то она заканчивается. Артему будем сейчас говорить пока, а пока напоминаю, что спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни, без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50.
2: Отличных вам выходных, Вячеслав.
1: А, ну и вам тоже, потому что, в отличие от меня, ваши выходные начинаются вот буквально через секунду. Фактически, рабочий день окончен.
2: Ну да, согласен. Поэтому пошел отдыхать.
1: Так, Артему говорим пока, ну и через несколько минут встречаем здесь Гошу Симонова.
3: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
4: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна. На Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Кажется, что может быть проще? Высыпал в воду ароматную соль, полежал полчасика и вышел обновленным. Но если смыть пену и маркетинговые обещания тотального детокса через поры, что остается в сухом остатке? На Powerhit Radio 2 минуты с пользой, у микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Разбираемся, какая соль действительно работает, а какая просто красиво подкрашивает воду. Вся соль, которую мы видим на полках, делится на два принципиальных лагеря. И у них абсолютно разный состав и задачи. Обычная морская соль, ну то есть хлорид натрия, это та же поваренная соль, только не очищенная. В ней есть йод, калий, железо, но в очень малых концентрациях. Отлично работает как осмотический дренаж. Такая ванна обладает свойствами вытягивать лишнюю жидкость из ткани, может помочь снять легкие отеки и тонизировать кожу. На нервную систему действует опосредованно, просто за счет теплой воды. Английская соль, здесь вообще нет натрия. Это чистый магний и сера. Вот это уже чисто медицинская история. Трансдермально, то есть через кожу, магний впитывает минимально, но в горячей воде сульфат магния создает мощный расслабляющий эффект для мышц. Такая ванна подойдет при гипертонусе, может уменьшать крепатуру после тренировок, успокаивать нервную систему и облегчать засыпание. Какую же соль покупать? Главное забыть про яркие цвета и сильные отдушки. Все это лишние критические аллергены. Красивая розовая или ядовито-зеленая соль с ароматом тропического взрыва с некоторой долей вероятности может вызвать лишь дерматит или раздражение слизистых. Надо смотреть на состав и покупать чистую, крупную соль без добавок. Ну и чтобы получить терапевтический эффект, концентрация соли должна быть ощутимой. Не 2 столовые ложки, а минимум 300, а то и 500 граммов на ванну. Температура воды не должна превышать 37-38 градусов, а само время процедуры строго до 20 минут, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему. Но в любом случае здесь могут быть противопоказания, так что необходимо предварительно консультироваться с врачом. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: Две минуты с пользой. Двое против.

0: красивая летняя музыка играет, и здесь появляется Гоша Симонов.
1: Под красивую летнюю музыку запорхнул буквально. Слав, привет. Здравствуйте, дорогие слушатели. Доброе утро.
0: Как твоя прогулка сегодня до места работы?
1: Ой, отлично, отлично. Знаешь, хочется сказать, как и всегда, как и последнее время. Как и последнее время. Может быть, потому что это, вероятно, мой последний летний эфир.
0: Ой, не зарекайся.
1: Уже, знаешь, уже у меня в голове меланхоличная Сара Коннор, ее песня Just One Last Dance играет.
0: Но, конечно, Катя планирует появиться здесь с понедельника в наших эфирах, но бывают разные обстоятельства. Слушай, я, знаешь, чего хотел тебе рассказать? Во-первых, то, что сегодня самое холодное утро за последнее время было, плюс 8 сегодня утром было. Представь себе. Но зато ветра не было, поэтому было достаточно комфортно все равно. Но, и я хотел рассказать, я вчера попробовал финики.
1: Ну, не надо. Впервые?
0: Я сейчас поясню. Дело все в том, что, да, конечно же, не впервые со мной произошло, как та вещь, на которой написано, точнее, под которой на ценнике или еще где-либо, попала ко мне в руки финик. Но я понял, что все финики, которые я ел до этого в жизни, это была просто какая-то субстанция, видимо, которую нам, россиянам, доверчивым людям, выдавали за финики.
1: Из финикозаменителя.
0: Да, это какие-то финикосодержащие продукты, я думаю, это были. То есть я покупал хорошие финики сорта Мазафати в магазинах, в сетевых супермаркетах.
1: Сорта как?
0: Мазафати.
1: Мазафати.
0: Да-да-да, буква Т, не надо путать. То, что там, это ты подумал, это другое. А может, Мазафати? Я, честно говоря, не силен в ударениях. А, так или иначе, других каких-то сортов покупал. Ну, все это абсолютно померкло вчера перед моими глазами, потому что у меня жена, начитавшись и насмотревшись видео про то, какие финики полезные, а есть мнение, что человек может на одних финиках прожить свою жизнь, и ничего с ним не будет. Ну, то есть питаться больше ничем, кроме
1: я
0: фиников.
1: Я думал, скажешь, а есть мнение, что жены периодически смотрят, какие блюда полезны?
0: Да-да-да. И вот Оксана заказала на маркетплейсе, значит, две коробки фиников, ну, потому что это просто и банально дешевле. Потому что две коробки фиников с суммарной массой 1200 граммов стоит 450 рублей, на секундочку. То есть при этом, друзья, зайдите в любой супермаркет продуктовый, посмотрите, сколько там стоит хотя бы 200 граммов. Ну, несопоставимые вещи. А по цене выйдут. И вчера я взял вот этот финик. Мы получили посылку, так сказать. Забрали заказ. Я вчера взял этот финик.
1: И сняли распаковку.
0: Да, и у меня вот так вот зрачки. Пум. Это что вообще такое? Такое ощущение, что меня до этого кормили какой-то финикосодержащей массой. Во-первых, у него намного, в разы, мне кажется, в десятки раз тоньше кожа. Он у тебя прямо сам во рту тает, его жевать даже не надо. Ты просто кладешь его, там как конфета млеет.
1: Но я вот не особо ценитель фиников, но, возможно, иранские, я просто ел не те финики. Кстати, небольшой инсайд. В детстве я думал, что финики как-то связаны с Финляндией.
0: Ну, вот такое у многих в голове, особенно в наших широких.
1: Да.
0: И на самом деле я сейчас чуточку больше поклонник фиников. Если до этого я тоже много чего о них читал, сколько в них всего полезного, но как-то не выдерживал я долго их поедания по той причине, что, ну, они, конечно, прикольные, но не очень. Но вот эти финики, они способны, конечно, на... Во-первых, недорогие. Во-вторых, они действительно вкусные. Это что-то с чем-то ощущение.
1: Я не знаю, мне бы лично уже добавило вкусу то, что они недорогие. Даже если они были бы хуже, я бы убедил себя в том, что они лучше.
0: Да, конечно, масса впечатлений. Друзья, сегодня пятница. Это еще одно неплохое, скажем так, впечатление от нового дня. Впереди выходные, а у нас впереди гораздо раньше. В планах. Это и рассказ о погоде на сегодня, и рассказ о превратностях и юридических каверзах в программе «Буква закона», и очередное путешествие на вершину одного из хит-парадов планеты в рубрике «Золото чартов», ну и, конечно, фактомат. Неплохо было бы узнать, что еще скрывается за сегодняшней датой, помимо слова «пятница». В общем, оставайтесь на волне Power Hit Radio. Гоша Симонов, Вячеслав Каверин, «Двое против сна».

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВ Татьяна Андреевна. Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета два подарка при заказе кухни Ленина 27А, второй этаж.
2: Сейчас в Мурманске уже плюс 11 градусов. Потихоньку растет температура. Никак. Вот вчера она дошла в 8 утра до 12 градусов. И так оставалось до полудня. Но сегодня мы прибавляем. Это приятно, потому что если бы до сих пор оставалось те плюс 8, которые были на улице, когда я вышел из дома, было бы не очень приятно всем остальным выходить из дома. Северо-восточный ветер 3-6 метров в секунду. Он сегодня почти не ощущается даже. И в целом ожидается облачная погода с прояснениями. Прояснения вот они прямо сейчас. Облачная погода будет чуточку позже. Но при этом осадков опять же не обещают. Ветер северо-восточным умеренным останется. И температура воздуха 12-14 в максимуме. Сегодня ждем не прояснений, как вот вчера ждали весь день. Их под вечер дождались. А ждем сегодня наоборот. Затягивание неба тучами.
1: Мне даже кажется, что сейчас не облачное с прояснениями, а ясное с небольшой облачностью.
2: Ну, это будто бы на данном этапе. Говорят, что к полудню все будет уже затянуто. Синоптики тверды в своих прогнозах. Говорят, видишь, вот все в тучах здесь нарисовали и заштриховали. Напомню, сейчас в городе 11 градусов тепла, северо-восточный ветер 3-6 метров в секунду.
1: Спонсор прогноза погоды — белорусские кухни и корпусная мебель. ЗОВ. Внимание! Летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина 27А, второй этаж.
2: ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель. ЗОВ. Мурманск.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В одном из регионов водитель попытался съесть протокол ГАИ. Это была плохая идея. Автомобилиста в итоге арестовали на несколько суток. Как правильно действовать, если водитель не согласен с решением инспектора, расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: Необходимо сделать об этом собственноручную запись в административном материале. Дать объяснение в протоколе об административном правонарушении. Ну и в целом стараться это делать во всех составляемых процессуальных документах. Необходимо указать, что с правонарушением не согласен. Можно кратко в двух словах обрисовать свою позицию.
2: Если в автомобиле находились пассажиры, они были свидетелями произошедшего и могут подтвердить позицию водителя о невиновности. Их данные тоже следует указать в процессуальных документах.
3: Впоследствии при вызове граждан в качестве свидетелей в судебное заседание, возможно, по оспариванию действий сотрудников ДПС, у суда это вызвало больше доверия в том смысле, что свидетели не появились внезапно перед судебным заседанием, действительно находились в автомобиле, их фамилии указаны были при составлении материала. Также можно производить фиксацию с помощью фото-видеосъемки происходящего, в том числе действий сотрудников ДПС.
2: Как отмечает Антон Северин, отказываться от подписи документов нецелесообразно. Копии нужно получить, расписавшись в соответствующей графе.
3: Это позволит, во-первых, гражданину самому посмотреть, попытаться проанализировать процессуальные документы, обратиться за юридической помощью, где юрист сможет более подробно ознакомиться с этими документами и дать правовую оценку. Также в административный материал невозможно будет внести какие-то изменения и дополнения незаметно, поскольку изменения уже не будут содержаться в тех копиях, которые находятся на руках у гражданина.
2: Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено на месте, позже в отделе ГАИ или судом. Порядок зависит от сложности ситуации.
3: Если гражданин вызывается в ГИБДД для вынесения такого постановления, также полезно, на мой взгляд, было бы воспользоваться услугой защитника для того, чтобы он присутствовал при рассмотрении дела в органах ГИБДД. Но такое постановление также в последующем может быть обжаловано в суд.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Powerhit Radio.

0: Дошкатло отопление в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Золото чарта. Итак, мы, как и всегда, в этой рубрике сегодня держим путь. И вообще, находясь в Мурманске, сложно держать путь не на юг. И сегодня, собственно, мы такой задачи себе не ставим. Мы держим путь на юг. Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» делает подарок по кодовому слову «Радио». 70-25-35.
2: В этот раз прям южный юг. Ну, не самый южный юг, а самый южный юг Евросоюза.
1: То есть это самая южная страна
2: Евросоюза. Самая южная точка Евросоюза, да. Ага. Так что если вы хороши в geography,
1: okay,
2: то наверняка вы уже догадались, что это за место. Интересная страна для меня, особенно как для кошатника, говорят, кстати, red flag для женщин. Для меня как для кошатника, потому что там котиков больше, чем людей.
1: Да ты что?
2: Что уже прекрасно, как мне кажется.
1: Мы уже машем флагами.
2: Уже почти рай на земле для меня.
1: Флагами, да.
2: Да, котиков больше, чем людей. Более того, в данной стране есть интересные праздники. К примеру, праздник Катаклизмус. Он не в честь котов.
1: И не в честь клизм.
2: И не в честь того и другого вместе взятого.
1: Да, отлично.
2: Да, Катаклизмус в честь катаклизма, а именно всемирного потопа. Вот если мы сомневаемся, там это, видимо, задокументировано.
1: Ну, там, да.
2: В честь всемирного потопа люди празднуют его почему-то.
1: Да, вот, они тем, радуются что... тому, что сейчас такого нет.
2: Да, тем и поэтому обливают друг друга водой.
1: А, ну,
2: возможно, знаменитый
1: праздник.
2: Ice Bucket Challenge оттуда пошел, кто знает.
1: Кстати говоря, в Таиланде, если не ошибаюсь, тоже есть такой праздник, когда они друг друга водой поливают из водяных пистолетов. Все вокруг ходят и поливают.
2: Ой, кстати, и в Армении такой праздник есть, я вспомнил.
1: Много где.
2: Вообще, много традиции. Где люди любят поливаться
1: в
2: водой.
1: В Армении это понятно. Просто Арарат. Это туда Ной причалил на своем ковчеге.
2: А ведь действительно.
1: Да, и там тоже в целом должны праздновать, что потоп закончился.
2: Да, более того, первые духи в мире считается там. Были
1: вот где
2: придуманы,
1: мы сегодня.
2: Да, в той стране.
1: Не в Армении.
2: Не в Армении, а в той стране. Хотя армяне бы поспорили, наверное. Именно в той стране были придуманы первые духи. Пока не найдено более ранних свидетельств, так что считаем, что там же. Более того, считается, что там же и первое вино было.
1: Да ты
2: сделано.
1: Что?
2: Да.
1: Прям серьезное заявление. Опять же, очень много какие страны бы
2: готовы
1: поспорили.
2: Готовы поспорить?
1: Грузия, Молдавия встали сейчас и такие, так, спокойно.
2: Вот там утверждают, что более 5000 лет назад, и до сих пор, как будто бы тот же самый вкус можно там же и попробовать.
1: Ну, я, честно говоря, никогда в жизни не пил вино из этой страны, поэтому я поставлю этот факт под сомнение.
2: Я настолько не ценитель вина, что я, возможно, пробовал и не знал.
1: Mm-hmm. Итак, мы сегодня на Кипре, друзья. Кипр.
2: Да, Кипр весьма знаком русскоязычным людям, там более 10% это жители СНГ.
1: Да ты что? Mm-hmm. Ну, преимущественно россияне.
2: Да.
1: Давайте послушаем, что все эти люди вместе с коренными киприотами слушают. И сегодня нам на глаза и, естественно, конечно же, на уши попалась композиция, которая имеет название «Тики-тики 2.0». Прекрасное, очень одухотворенное название. Номер один на Кипре. И исполнителями этой песни числятся Оскидо, Салима Чика, Аргентина Дуст и Бун Чапа. Вот вся эта разношерстная компания.
2: «Тики-тики 2.0» или «2.0»?
1: Ну, возможно, ни то, ни другое, потому что там девушка поет вряд ли на английском языке. Номер один в чарте iTunes Кипра.
2: Слушаем.
3: Золото чарта.

0: Довольно красивая песня, конечно, и тики-тики прослушиваются. 2-0 только не прослушивается.
1: Ну да.
0: Номер один на Кипре – Оскидо, Саима Чика и много кто еще. Тики-тики 2.0, номер один в чарте iTunes. Что еще интересного мы знаем о Кипре?
1: Вот было уже сказано, что 10% жителей СНГ, вообще каждый пятый на Кипре – это иностранец. То есть получается, как мне подсказывает математика, 20%.
0: Ну да, 20%.
1: То есть, возможно, да, возможно, эту песню даже не коренные киприоты воздвигли наверх чарта. Возможно, это русские на Кипре слушают.
0: Ну да. Им, собственно, погодка нашепчет именно эту песню. Они такие думают, а вот что она шептала все это время.
1: Да, на самом деле, климат там достаточно мягкий. Там даже центрального отопления нет как такового.
0: Это, кстати говоря, очень многие русские ругают. Который там, у меня есть, скажем так, опыт, не у меня у самого проживания на Кипре, у меня есть знакомые даже родственники, которые там какое-то время жили.
1: Ну, видимо, привыкли. Плюс страна достаточно солнечная, освоили они широко солнечные батареи, то есть у многих они прям на крышах стоят, заряжают себе обогреватели и обогреваются вот за счет солнечных батарей.
0: Что летом на светило, тем зимой и греются. Спонсор рубрики «Студия философия тела» только по 8 августа. Получите в подарок массаж головы при записи на любой вид массажа. Кодовая слово «Радио». Эффективные техники, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35.
1: Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», «Баня с чаном для отдыха на природе». Итак, начинается фактомат. Будем разыгрывать мы не просто что-то, а целый сертификат. Сертификат на посещение парка животных, с которым можно поконтактировать. И он, насколько я помню, на двоих. То есть хороший вариант уикенда. Как раз уикенд, он и близится.
2: На носу, можно сказать.
1: Буквально завтра.
2: Как говорится, дарите впечатления. И мы эти собственно, впечатления...
1: Передаривайте впечатления, мы их вам подарим.
2: Что нужно для того, чтобы эти впечатления выиграть? Нужно дозвониться по номеру 488-448 и сыграть, а потом уже посмотрим, собственно, как сыграет второй игрок. Да, в нашей игре участвует двое.
1: Напомнила фильм «Пила». Я хочу сыграть с тобой в игру.
2: Ну,
1: да, только наши игры гораздо более гуманные, да, никаких жертв не потребуется от вас, кроме времени, две минуты буквально. Да. Две минуты, немножко когнитивных усилий, может быть, удача вам поможет сегодня, может быть, сегодня ваш день. Вот вы чувствуете, что вы заряжены сегодня на успех. Может быть, удача, может быть, интуиция, а вдруг все, что мы скажем, было в вашей школьной программе, и вы запомнили. Кто знает?
2: Ну, я, честно говоря, в любом случае сомневаюсь, что Анна Летняя, это по народному календарю, была в школьной программе, но тем не менее.
1: Не знаю, своеобразный педагог по истории. Вполне себе может быть.
2: Или трудовик. Трудовик сегодня сказал, так.
1: Работайте лобзиком, а пока работаете, я вам расскажу вот что. Сегодня Анна Летняя, знаете ли.
2: Слушайте, да, бывает такое. 488-448. И один игрок играет сейчас, другой игрок играет через час. Выясняем, кто был лучше в сегодняшних фактах. И этого человека награждаем сертификатом.
1: Все как в горце.
2: Ну, фактически, да. Должен остаться только один. По крайней мере, в рамках этой рубрики. 488-448 нам нужен доброволец.
1: Хотя нашей рубрике это и не чуждая и драма, когда там буквально на повороте обгоняют, и благородные рыцарские поступки, когда кто-то отдает свою победу. Вот. Нам кто-то дозвонился.
2: Алло, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Как зовут вас?
3: Александр.
2: Александр. Чувствуется вот сразу по голосу человека, ну, я не имел в виду, что чувствуется, что Александр, что прямо утро сейчас. Александр, я так подозреваю, не так давно вы проснулись.
1: Либо затянулась ночь.
2: Такое тоже бывает.
3: Да нет. Нормально. 6:20, как положено, подъем.
2: 6:20, ну ладно. Значит, надо просыпаться вместе с нами. Итак, смотрите, будем перечислять факты, касающиеся сегодняшнего дня. Сегодня у нас что, 7 августа. В этих фактах, после, точнее, факта, будут некоторые подробности. Вот в подробностях мы можем приврать. Если верите в подробности, говорите да. Если нет, так нет. Ну, собственно, и все. Две минуты у нас есть. Готовы?
3: Конечно.
2: Поехали. 7 августа по народному календарю Анна Летняя. По Анне судили о следующем лете. Как вы думаете, правда это или нет?
3: Да.
2: На самом деле нет. По тому, какой была погода на Анну, судили о грядущей зиме. Международный день пива. О, с пятницей совпал. Существует так называемая ченносиликофобия. Так называют страх перед пустым бокалом пива. Верите вы в такое?
3: А почему нет, да?
2: Да, как бы это дико не звучало, здесь я не вру абсолютно. Ченносиликофобия.
1: Сам его испытываю.
2: Международный день холостяка. Да какие же сегодня праздники. Это неофициальный праздник, посвященный людям, не состоящим в браке. Считается, что день холостяка ведет свою историю из Китая.
3: Да.
2: Да, это чистая правда, но там его, кстати, отмечают в другой день, 11 ноября. В этот день, в 1947 году, завершилась экспедиция Кон-Тики. За 101 день плавания Тур Хейердал на своем плоту преодолел около 1000 морских миль.
3: По-моему, это было позже, нет.
2: Ответ нет, верный, но вы попали пальцем в небо. На самом деле он преодолел просто гораздо больше. 3770 миль, это примерно 7000 километров, представляете? В 1714 году в этот день произошло Гангутское сражение. Первая в истории России морская победа русского флота. Гангутская. Да, это абсолютно так, до того дня русский флот победами не блистал. Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года. Город рождения — Лос-Анджелес, Калифорния, США.
3: Нет.
2: Нет, абсолютно верно. Шарлиз Терон родилась в Южноафриканской республике, там же, где Илон Маск, кстати. Мата Хари родилась в этот день, тоже голландская экзотическая танцовщица и куртизанка, ставшая символом роковой женщины-шпионки. Ее сценический псевдоним в переводе с малайского означает «глаз дня» — Мата Хари.
3: Пусть будет, да.
2: Да, это так, глаз дня, солнце. Ну и в 1973-м родился Михаил Горшенев, вокалист и сооснователь группы «Король и Шут». Также известен как один из создателей и исполнителей главной роли Суини Тодда в рок-мюзикле «Тодд». Верите в такое?
3: Михаил Пусть Горшенев. Будет, да.
2: Абсолютно правильно. Аплодисменты звучат. Михаил Горшенев в 2010 году увлекся театрально-постановочной деятельностью, и в процессе работы родилась идея создания такого вот проекта про маньяка парикмахера Суини Тодда.
1: Мне даже страшно знакомливаться почему-то.
2: Ну, там же все-таки это мюзикл, там в целом больше всего вокруг музыки вертится. Давай посчитаем.
1: 7 из 8. Ого! Что весьма почетно.
2: Нет, ну это сразу чувствуется. Это, конечно, заявочка, во-первых, на успех, во-вторых, сразу подтвердилось то, что Александр проснулся в 6.20. Соображалка,
1: да,
2: уже настроилась.
1: Да, нейрончики уже разбудились. Я представляю, как, возможно, будет задизморален другой игрок, хотя кто знает. Но кто знает, возможно, бывает. Кто-то наоборот в ком-то проснется азарт, он решит бросить Александру вызов.
2: Да, но все это будет только через час. На это время, буквально, точнее, не на весь час, буквально на, еще на минутку задержитесь, Александр, у трубки. Запишем ваши координаты, запишем ваш телефончик. Если у игрока номер 2 ничего не получится, будем уже звонить вам.
1: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». После активного дня время для полного релакса. Баня из липы с чаном на открытой террасе. Отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек.
2: Моя Аврора 51.ру 911 370 27.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Максим Майков в студии. Доброе утро, Максим.
3: Добрый день, Вячеслав. Добрый день, Гоша. Это добрый. Новости на 104.5. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья. Итак, к новостям. Ремонт площади 5 углов продлится до конца года. На стройплощадке со стороны гостиницы «Арктика», давайте теперь так локацию обозначать, продолжается заливка льдов архитектурным бетоном, идет прокладывание греющего кабеля и мощение. В конце июня техническая готовность объекта составляла 85%. Ранее же планировалось, что объект будет сдан к 1 сентября этого года. Но, судя по всему, дата завершения снова переносится. Правительство региона цитирует губернатора, что строительная готовность первой части площади 5 углов высокая, в планах завершения работ до конца текущего года.
4: Вот небольшие инсайды. Я относительно недавно проходил мимо.
3: Видел, заглядывал,
4: и там открыли ворота там, для техники. И я как бы, я прям нагло голову туда протиснул. Ну и там как бы ничего. То есть, такое ощущение, будто из всех работ там проводились только, наверное, какие-нибудь взрывные. Потому что...
2: Котлован?
4: Да, но я посмотрел, то есть там просто какие-то куски чего-то.
2: Я понял.
3: Только это задумка архитектурная такая.
2: Да, ты не понял дизайна.
3: Глубины.
2: Ты не разгадал этот код. Это придется нам всем сделать, но уже в следующем году. В общем, следим, сквозь щели подсматриваем, но фантазию надо развивать.
3: Я тоже, как Гоша, проходил мимо, когда там были открыты ворота.
2: Вроде одни ворота.
3: Я сразу могу сказать, что 85% вот эта цифра готовности вызывает очень большие сомнения.
4: Да, возможно, в какой-то момент...
3: 65% это ближе к истине.
2: Нет, подождите, это же как со строительством метро. Нам много чего не видно.
4: Возможно, в какой-то момент вы увидите, как я стою, у меня на плечах Вячеслав заглядывает через может забор, быть, и мы там это с биноклем собираем.
2: Ну, если
4: инсайды.
2: Уж так фантазировать, то, может быть, все-таки мы получим что-то типа Лувра, где вот эта стеклянная пирамида, а все то, что нужно, и самое дорогое, и самое ценное, оно внизу под землей.
3: О, это неплохая мысль. Задумка.
2: Да, давайте к следующим новостям. Об этом мы говорили с вами и на прошлой неделе, когда волонтеры собирались, и вот итоги таковы. 60 тонн мусора вывезли волонтеры с рыбачьего, 50 тонн оставили туристы, еще 10 — это металлолом эпохи Великой Отечественной войны, и рыбацкие бочки, сообщает Nordnews. В общей сложности был очищен 1 гектар земли. Помимо добровольцев из 8 регионов, участие в уборке приняли и жители Никеля. Пришлось привлекать тяжелую технику для труднодоступных мест, коих на рыбачьем много. Но и там было, кстати, отмечают волонтеры, полно мусора. Участвовали во всем ребята из проекта «Чистая Арктика», за что им огромное спасибо.
3: Ничего себе! 60 тонн!
4: Я никогда вот совершенно не понимал людей, которые мусорят на природе.
2: Это, конечно, отдельная тема. Во-первых, побережье, оно всегда насыщено мусором морским.
3: Его же в том числе и из моря выносит.
2: Да, выкидывает, его надо собирать, и эта работа должна проводиться постоянно. Во-вторых, там действительно очень много металла осталось вот с тех времен, и местами он даже... С одной стороны, это история, с другой стороны, металл надо убирать, и не раз сами натыкались на колючую проволоку, на среднем, на рыбачьем, и не только. Естественно, там и осколки, и т.д. и т.п. В общем, вот этих артефактов там еще очень-очень много. Ну и, конечно, пребывание военных частей на той территории в советское время, оно до сих пор оставляет... Даже те металлисты, которые в 90-е и 2000-е годы гонялись за еще не сгнившим металлом, а срезали там и батареи в пятиэтажках, там и вообще весь металл пытались оттуда вывести, они не справились. Вот приходится сейчас это делать. А следующие спортивные новости. Фестиваль спорта «Гольфстрим» со следующего года снова будет носить название «Мурманская миля». Под таким именем праздник спорта на Кольском мосту впервые прошел, напомню, 20 лет назад, в 2006 году. Длина Кольского моста ведь составляет 1611 метров, а что лишь на 2 метра больше сухопутной мили. И благодаря этому фестивалю получил свое имя 10 лет назад. Праздник спорта сменил имя на «Гольфстрим», кто уже не помнит почему. Как это произошло?
3: И вот когда последний человек, который помнил,
5: покинул нас, он,
2: нет, видимо, те люди, которые помнят про Гольфстрим, они покинули, а те, которые помнят про Мурманскую милю, оказались крепче. Потому что, как сообщает Северпост, о возвращении исторического названия губернатора попросили на встрече со спортсменами, тренерами и ветеранами спорта. Решение одобрили все участники встречи. В общем, так. Ну что, мероприятие, самое главное, как вы лодку назовете, так она и поплывет. В принципе, и Мурманская миля — прекрасное название, и Гольфстрим — тоже достаточно хорошее, мощное название. Но вот надеемся, что Гольфстрим не иссякнет в наших краях после переименования. Что очень важно с точки зрения экосистемы. Опять же, возвращаясь к этой теме. Ну, еще одна новость. Один из известных муралов в Мурманске вскоре будет утрачен. Всего таких муралов будет, по-моему, 7 у нас по городу. Все дело в том, что у нас идет капитальный ремонт домов, и этих домов он тоже касается. Итак, арт-объект «Брод» расположен здесь у нас недалеко. Это дом номер 2 по улице Привокзальная. Он исчезнет в связи с началом капитального ремонта здания, сообщает «Вечерний Мурманск». Работу создал, напомню, в 24-м году художник Роман Мураткин из подмосковного Серпухова специально для фестиваля паблик-арта «Рост». Представители фестиваля обещают, что организаторы постараются решить вопрос с восстановлением или же репликой арт-объекта. А вообще власти что говорят, что вот сейчас капитальный ремонт проходит, и обратно эти муралы в большинстве своем они находятся там, где касается этих 7 зданий, они в Ленинском округе, обратно их наносить не будут. И подчеркивается, что идея это нанесения муралов вот на эти здания, она и состояла в том, чтобы, обратите внимание, вот,
5: дом так себе.
2: Дом так себе, да.
5: А мурал
2: да,
5: какой красивый.
2: Давайте, давайте, надо что-то делать. Может быть, таким образом это все и сработало, но и, пожалуй, вот этот жалко. Ну, все муралы жалко, потому что это труд художников. Но есть еще один мурал, который будет утрачен. Его невозможно перенести именно с этого дома. Потому что вот те отличительные особенности ветхости здания, они включались в смысл рисунка. Этот мурал где-то в Ленинском округе находится. И там это использовано прям вот красиво, вплетено. Вот это, естественно, на этом здании восстановить нельзя, но на каком-то другом вполне себе логичная идея для продолжения.
4: Не могу даже вспомнить, что это за мурал. Что там изображено?
2: А очень сложно, на самом деле, запомнить все муралы, потому что у нас их несколько десятков.
5: Да.
2: Как оказалось, и действительно, если вот так вот прям задаться целью, и я боюсь, что за один день невозможно все и посмотреть. Придется где-то что-то как-то, ну, если только с утра до вечера.
4: Ну, основная концентрация, насколько я помню, это в Первомайкино. Вот,
2: Ленинский округ.
5: Ленинский. Первомайки, наоборот,
2: подожди,
5: их мало.
2: Ты путаешь советские муралы, может быть?
4: Нет, вот именно те последние, которые на нашем самом длинном доме.
2: Ясно. Когда, в общем, так, очень долго у нас в Мурманске реализуется фестиваль, который впоследствии этого фестиваля — это нанесение муралов, так долго, что ты тогда был очень молод.
5: Да.
2: В Ленинском округе это все начиналось, в Росте, и даже есть, наверное, и сейчас до сих пор некие туристические маршруты, когда людей отвозят в Росту, и по муралам там можно пройтись, посмотреть, ну, круто, интересно, особенно вот с учетом того, что тебя вокруг окружает. Пока это все новости, выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – это фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Следующий выпуск новостей в 12.00. Услышимся.
5: Да, вот это был первый выпуск новостей. Следующие будут проходить уже без нашей с Гошей поддержки, но оно может и к лучшему. Мы же здесь до 11.00. Утреннее шоу «Двое против сна» продолжается. В этом часе послушаем много отличной музыки, как обычно, расскажем о погоде, какой она сегодня будет. Также узнаем мы, что происходило в мире техно. Мы не имеем в виду музыку, мы имеем в виду гаджеты.
4: Гаджеты, да.
5: Да, в рубрике «Народная техно». Ну и, конечно, второй раунд игры «Фактомат» тоже ближе к окончанию часа будет.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 3-7-077. GeelyOmega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power 4.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Сегодня в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода, и мы все утро наблюдаем за вот как раз вот одним большим прояснением.
1: Прояснение все яснее, у нас в студии все светлее.
2: Ну, облака все равно все ближе и ближе на горизонте, они появляются, и синоптики обещают, что совсем скоро затянет. Единственное, что, конечно, вот вчера я смотрел, и затягивание должно было произойти после 11, возможно, оно немножко затянется. Затягивание это. Возможно, ближе к полудню, может быть, даже после полудня. Но обязательно затянет. Сегодня пасмурный в основном день будет, обещают синоптики, от 12 до 14 тепла, но зато без осадков. И ветер не такой сильный, как последние дни.
1: А вас, надеюсь, затягивают наши эфиры. Ну, я не мог не продолжить, извините.
2: Мы любим такие каламбуры. И еще, что говорят синоптики по поводу выходных. По поводу выходных, друзья, известно следующее. 8 августа будет у нас северо-восточный ветер ночью, но днем юго-западный, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15. Хорошо. Ветер южный, юго-западный умеренный уже в воскресенье. Днем, кстати говоря, временами сильный. Ночь без существенных осадков, днем небольшой дождь и 16-18 тепла. Уже вот такие обещания. Напомню, это на воскресенье. А сейчас в городе плюс 11.
1: Да, как будто бы тепло возвращается. Загорать можно буквально. Спонсор прогноза погоды — Компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей от 9 до 14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска.
2: Подробности по телефону 21-52-72.
0: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: Народная тема.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние». Спеццены на отдых в коттеджах в августе.
2: Итак, друзья, быстренько... Постараемся быстренько пробежаться по тем событиям, которые были за последнюю неделю в мире гаджетов. С чего начнем? Начнем с того, ну, не только гаджетов, вообще технологий, новых высоких технологий. Искусственный интеллект по имени Клод случайно взломал 3 реальные компании во время тестов компании Anthropic. Новость из разряда шоу опять, потому что мы чуть раньше уже рассказывали о том, что OpenAI взломал Hugging Face, но а сейчас произошло нечто иное. Компания Anthropic на прошлой неделе призналась, что ее модели Claude Opus 4.7 и Claude Mythos 5 и одна из внутренних исследовательских версий, то есть которая закрыта для обычных пользователей, во время учебных кибертестов случайно получили доступ в реальный интернет и взломали 3 настоящие организации.
1: Знаешь, вот у меня уже в голове рождаются конспирологические теории, что это было не случайно, возможно.
2: Ну, что-то в этом, да, есть что-то. Все случилось из-за банальной ошибки конфигурации. Тестовая среда.

0: Ну вот, и поэтому, я думаю, многие слишком вот это раскручивают и слишком пугаются того, что вот, искусственный интеллект, восстание машин, сейчас все повзламывают, и все мои фотки из iCloud выложат в открытый доступ, могут, как у Дженнифер Лоуренс.
1: Ну, надо, кстати говоря, отдельно заметить то, что фотки Дженнифер Лоуренс выкладывали люди. Вот в чем дело. Да. Переходим к более позитивному. 7 августа, наконец-то, в продажу поступают сразу 3 новых складных смартфона Samsung. Мы пару недель назад об этом говорили, но тогда была проведена презентация. А сейчас уже на полноценный старт продаж. Широкий Galaxy Z Fold 8 от 1900 долларов стоимостью. Топовый Fold 8 Ultra от 2100 долларов. И раскладушка Flip 8 от 1200 долларов. Плюс обновленные часы Watch 9 и Watch Ultra 2.
0: Так называемые капканы для рук. На самом деле, я думал, что эпоха веселых телефонов, она ушла вместе с нулевыми, потому что, помнишь, раньше там и раскладушка, и раздвижные с разворотом, и каких только не было. И там, помню, часть экрана крутилась вокруг своей оси, даже такое было. Я думал, сейчас вот будут одни только кирпичики, а нет, посмотрите, все-таки складные телефончики.
1: А что пишут? Пишут, цены выросли примерно на 100 долларов год к году, и вина всему это нехватка памяти, об этом мы поговорим еще в рамках сегодняшнего выпуска «Народного техно». Ну и аналитики отмечают любопытный подтекст. Samsung специально выбрала Лондон и специально поторопилась с запуском за 8 недель до предполагаемого анонса первого складного iPhone от Apple. И вот, кстати говоря, к этой теме. Apple подтвердила сентябрьское свое событие, свою традиционную осеннюю презентацию новых своих гаджетов, и пишут, что это будет самый насыщенный релиз за многие годы. А на этой неделе появились первые официальные намеки на дату сентябрьской презентации. По данным инсайдеров, компания уже набирает временных сотрудников. Временных сотрудников розницы к этому мероприятию, а Bloomberg уже указывает на среду 9 сентября, как наиболее вероятную дату.
0: Apple давненько ничего кардинально нового не выкладывала, все они повторяют сами с собой либо с другими, то есть вот в последнее время их айфоны превращаются в такой, знаешь, пресс-папье для американских нормизов, то есть ну, на самом деле, чего-то кардинально нового не было уже очень давно. Сейчас последнее, что я помню, это их динамический остров.
1: Ой, да.
0: Или вот это монобровь фридекала на телефоне.
1: Он на моем, кстати, телефоне есть, хотя у меня далеко не Apple. Ожидается, что это будет один из самых насыщенных анонсов Apple, кстати говоря, вот в пику тебе, хейтеру, за последние годы. Будут презентованы iPhone 18 Pro и Pro Max с новой камерой, с переменной диафрагмой даже, чипом A20 Pro и, внимание, первый в истории складной iPhone. По слухам, толщина у него будет всего 4,5 мм в разложенном виде. Обычного iPhone 18 в этом году не будет. Apple окончательно переходит на раздельный вид весенний и осенний релиз.
0: Главное, чтобы не было вот этой вот дурацкой складки, когда, ну, от которой страдают вот эти складывающие смартфоны, потому что, ну, очень портят внешний вид.
1: Интересно, что здесь тоже не обошлось без дефицита памяти. Обозреватели уже гадают, не отразится ли RAM-кризис на ценах iPhone этой осенью, так же, как он ударил по Mac'ам.
0: Перейдем на подписочную технику в будущем, видимо.
1: Посмотрим, кстати говоря, друзья, за какой рынок бьются два техногиганта. Ну, конечно, не в целом по миру, но возьмем для примера Россию. В России продажи смартфонов с гибкими дисплеями, то бишь складными, за год увеличились на 55%. Это в целом. Две трети купленных гаджетов из вот этих вот складывающихся, это флипы. Они складываются пополам по горизонтали. Фолды, которые складываются вертикально, как книжка, по продажам выросли на 91%, а продажи флипов на 40%. В результате доля категории почти сразу равнялись. 52% у пользователей флипов и 48% у владельцев фолдов. Более половины складных устройств продаются, разумеется, в Москве, потому что все-таки техника не дешевая, а там у нас регион с достаточно высокими средними зарплатами. По спросу на фолды лидирует Краснодарский край, а затем Москва и Петербург. Флипы, наоборот, напротив, наиболее востребованы в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. То есть везде.
0: Возможно, южане просто любят так пафосно раскладывать. Знаешь, вот как в фильме «Час пик» показывать удостоверение. Полицейское, типа, открыл-закрыл, открыл-закрыл.
1: Пишут, что пользователи фолдов — это в основном мужчины, 70%. Основная возрастная группа от 35 до 54 лет — 65%.
0: Моя теория подтверждается.
1: Эти устройства выбирают ради большого экрана для работы с офисными программами и просмотра видео. А флипы чаще выбирают женщины — 73,5%. Две трети группы в возрасте 20-40 лет —
0: это потому что на косметичку,
1: да,
0: похожи.
1: Да, они как пудреница открываются по горизонтали. В возрасте от 20 до 40, как я уже сказал, основные критерии выбора — возможность работать одной рукой, компактно, хорошая фронтальная камера и персонализация.
0: Это сексистская новость слегка.
1: Да, ну и закончим мы все-таки вот то, о чем мы говорили.

0: буквально почти в каждой новости, RAM-кризис накрыл уже всю игровую индустрию от Steam Deck до Nintendo Switch. Что такое RAM? Это оперативная память. В каждом устройстве, будь то ваша кофеварка, если она электронная, то, скорее всего, там есть микроскопическая, но не такая большая по объему, как, допустим, в персональном компьютере или в вашем телефоне, но все-таки оперативная память имеется. И дефицит этой памяти, который журналисты уже окрестили RAM-магеддон, к началу августа официально стал главной темой всей потребительской электроники.
1: Но это на самом деле давно уже. Многие, да, многие связывают с тем, что возможно из-за роста нейросетей, ведь нужны объемы всего.
0: Как раз об этом и говорю. Помимо Apple и Xbox, ранее в этом году из-за памяти подорожали PlayStation 5, портативный Steam Deck, некоторые версии почти на 50%, полтора раза. И грядущие, пока еще не вышедшие, Nintendo Switch 2, который с сентября вырастет в цене до $500. По данным исследовательской компании TrendForce, контрактные цены на вот такую оперативную память в первом квартале выросли на 93-98% по сравнению с предыдущим кварталом, даже не годом. Это масштаб, которого индустрия еще не видела даже в сравнении с ковидным дефицитом чипов 2021.
1: Значит, да, в принципе, как, прости господи, геймер, могу сказать, что сейчас собрать какой-то хороший компьютер, это на самом деле задачка со звездочкой.
0: Ну как со звездочкой? Если у тебя есть 1500, то нормально.
1: Нет, ну это понятно, да, конечно.
0: Причина проста. Дата-центры под искусственный интеллект скупили производственные мощности вперед на годы. То есть нам, потребителям обычной бытовой электроники, потребительской, смартфонов, компьютеров, игровых приставок и так далее и тому подобное, остаются крохи. И эти крохи, ну, если чего-то очень мало, если что-то в дефиците, стоит гораздо больше. Печальная новость для всех тех, кто планировал апгрейд своей техники этой осенью. Аналитики в голос говорят, что улучшение раньше 27-28 года ждать не стоит.
1: Ну, на самом деле, множество теорий ходит об этом, что сейчас производители там, микропроцессоров, они больше заряжены на то, чтобы иметь дело с корпоративными клиентами, ну, да, поэтому не наращивают свое производство, из-за этого и цены растут. В общем, теорий вокруг этого ходит очень и очень много, так что если вы частный пользователь, то запасайтесь электроникой, потому что, ну, вероятно, что кризис будет только ухудшаться.
0: Ну, усугубляться.
1: Усугубляться.
0: Я, честно говоря, это все прочитал и прочувствовал, могу сказать, еще в конце зимы, в начале весны, и обновил свой рабочий ноутбук, который 6 лет у меня уже служил верой и правдой, а сейчас я свой старый рабочий ноутбук вожу с собой просто в отпуск. А новый, тот, который я купил, я краем глаза листал тут свои покупки на Marketplace, я его купил на Marketplace, и я листал свои покупки, и я увидел, что он уже закончился, и у меня такая, знаешь, вот эта вот фраза, нашли такой же. Такой же стоит ровно в 2 раза больше сейчас,
1: знаешь, как,
0: чем вот в марте.
1: Знаешь, как человек, работающий с подростками, я и по ним замечаю, что больше растет спрос, знаешь, на не купить себе какую-то приставку, да, чтобы поиграть и так далее, а пойти и арендовать на время. Угу. Вот, в какой-нибудь центр компьютерный, вот в игровой клуб, вот там вот именно поиграть, чем вот приобрести себе.
0: Это странная затея. Мне нужно работать. Я не могу работать в каком-то клубе. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки.
1: myaurora51.ru 911-370-27.
2: Народная тема.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Физкульт, привет.
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Двое.

0: Гангутское сражение. В этот день русские корабли под руководством адмирала Нахимова начисто разбили эскадру турков.
1: Думаю, нет.
0: Нет, конечно, это Синопское сражение. В Гангутском Петр I разбил корабли шведов. Шарлиз Терон родилась 7 августа, это ужасно, но она до сих пор не имеет в своей коллекции наград ни одного Оскара. Правда это или нет?
1: Думаю, правда.
0: Нет, это на самом деле не так. Шарлиз Терон получила Оскар еще в начале 2000-х.
2: До неузнаваемости загримировали ее там в фильме «Монстр».
0: Ну и набрала она тоже. Мата Хари родилась голландская экзотическая танцовщица и куртизанка. В 1985 году вышел фильм «Мата Хари» с Сильвией Кристель в главной роли, известной по фильму «Эммануэль». Правда это или нет?
1: Да.
0: Да, это правда, такой фильм действительно есть. Ну и еще один вопрос успеем задать. В 1973 году родился Михаил Горшенев, вокалист и сооснователь группы «Король и Шут». Горшок родился в музыкальной семье, поэтому можно сказать, его талант был предопределен. Так ли это?
1: Нет.
0: Нет, конечно. Он родился в семье майора погранвойск и в детстве даже хотел поступать в военное училище, ну и, к счастью для всех нас, передумал. Итак, Гоша, что у нас тут есть по плюсам, что
2: три
0: есть по минусам?
2: Три правильных ответа из 8.
0: Ну, Валерий, на самом деле, первая, во-первых, игра, я так понимаю, раньше никогда не участвовали, Валерий, у нас в «Фактомате».
1: Нет, никогда не участвовал.
0: Ну вот, первый блин зачастую бывает, выходит комом.
2: Проигрыш — это лишь подготовка к будущей победе.
0: Ждем вас в следующие, так сказать, разы. Фактомат уже на следующей неделе. А сегодня победа достается Александру, который с нами играл час назад. У него плюсов как-то набралось побольше. Но ничего страшного. У нас, как я уже много раз говорил, как-то эрудиция не всегда выручает. Тут интуиция больше. И считается, кстати говоря, что девушки по части интуиции, они более сильны. Вот сегодня мы доказали, что все эти вот гендерные предрассудки и стереотипы, они не имеют под собой никакого основания. Бывает все совершенно наоборот.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Тур выходного дня – это комбо эмоций. Драйв на квадроциклах, водная прогулка, вкусный обед в кафе и знакомство с хаски и оленями. Идеально для всей семьи. Взрослый билет – 8 тысяч, детский – 5 тысяч.
0: myaurora51.ru 911 370 27. Факт.

0: Песня дня.
1: Обычно песню дня мы с Гошей
2: посвящаем празднику какому-нибудь, как правило, да.
1: И слушаем в несколько приподнятом настроении, потому что это последние минуты нашего рабочего дня. А сейчас у нас какое настроение? У нас последние минуты рабочей недели.
2: Действительно. И последние минуты, как я уже говорил, моих летних эфиров. Более того, в каком-то смысле тоже праздник, потому что, вот скажу честно, Шарлиз Терон одна из моих любимейших актрис. Поэтому ее день рождения для меня праздник. Вот человек, на которого я смотрю, и прям мне лучше становится.
1: Друзья, сегодня будет звучать в качестве песни дня та самая песня, под которую Шарлиз Терон убегал
2: от Терена Эджертона, да?
1: Да. Ну и которая стала буквально вирусной в этом 2026 году.
2: Да, не забудьте крикнуть в нужный момент.
1: Да, готовьтесь, а мы вас покидаем. Гоша Симонов.
2: Вячеслав Каверин.
1: «Двое против сна».

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр «Партнер», комплексное обслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Число жалоб россиян на ремонт по ОСАГО выросло на 18%. Чаще всего водители жалуются на проблемы с ремонтом поврежденных автомобилей. Всего за полгода служба финансового уполномоченного получила более 100 тысяч обращений граждан. Из них почти 78% касались деятельности страховых компаний. Основной причиной споров остается неисполнение обязанностей по организации восстановительного ремонта, пишут «Известия». Страховые компании не всегда выдают направление на станции техобслуживания, а начатые работы могут выходить за установленный законом 30-дневный срок. В Российском союзе автостраховщиков признают, что натуральное возмещение фактически используется редко. Сейчас доля страховых случаев, при которых автомобиль направляют на ремонт, составляет лишь 5-6%. В большинстве ситуаций владельцу выплачивают деньги, однако полученной суммы может не хватить на полноценное восстановление машины. В РСА связывают проблему с длительными сроками поставки комплектующих. Вице-президент Национального автомобильного союза Андрей Шапарин видит главную причину проблемы в ценовых справочниках, по которым рассчитывают ущерб.
0: Акселератор.
3: Средняя цена нового автомобиля в России перешла еще одну психологическую отметку. По итогам июля она выросла в годовом выражении на 9% и достигла 3 миллионов 510 тысяч рублей, сообщает «Автостат». В то же время в сегменте автомобилей с пробегом средневзвешенная цена выросла по сравнению с прошлым годом на 1% и составила 1 170 тысяч. А по отношению к предыдущему месяцу, то есть к июню, она вообще снизилась на 0,1%. Итого мы получили, что средняя цена новой машины сейчас в 3 раза выше средней цены автомобиля на вторичном рынке. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт различных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

Вопросов! Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

0: and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Gogun City и Jam Cook Oracle.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Turn on Power Hit Radio.
3: Your number one hit music station.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». По всем прогнозам синоптиков, сейчас в Мурманске должно уже было быть пасмурно, но пока тучи откладывают свое вторжение на мурманское небо, но оно, собственно, наверное, и к лучшему. Плюс 12 уже в городе, ветер северный, 4,7 метров в секунду. В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Ветер, говорят, будет северо-восточным и умеренным. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла. Нижние планки, заданные синоптиками, мы уже достигли. Теперь надо бы брать верхнюю. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2-00-14.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега. И почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: every day. Every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Griffin Bund и Inez Waldruay.

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора Парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
6: на Power Hit Radio.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Квоту на вылов трески предложили увеличить. Норвежско-российская группа ученых рекомендовала увеличить размер квоты на вылов атлантической трески на 10% в следующем году, сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий. Отмечу, впервые за несколько лет ученые предложили увеличить, а не уменьшить вылов трески в Баренцевом море. В организации отмечают, что в этом году общая квота России и Норвегии на вылов трески составила 255 тысяч тонн. Это самый низкий показатель за 35 лет. И в продолжении темы, в этом году более 74 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортированы из Мурманской области. Как сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора, наибольший объем, почти половина, поставлен в страны Евросоюза. В Китае отгружено около 27 тысяч тонн рыбопродукции, в том числе почти 202 тонны живого камчатского краба. Мурманская область оказалась в числе регионов с наибольшим сокращением поголовья крупного рогатого скота. К концу июня в регионе насчитывалось на 34% меньше показателей июня прошлого года, сообщает Мурманскстат. В частности, в организациях и у фермеров насчитывалось 1690 коров. Поголовье свиней снизилось на 81,5% до 239 единиц, овец и коз на 9% до 342 единиц, птиц на 15,5% до 1206. Снижение произошло из-за уменьшения выращивания животных, отметили статистики. На этом фоне в Мурманской области выросло на 19% производство скота и птицы на убой. 302 тысячи туристов посетили Мурманскую область с начала года. Таким образом, регион вошел в топ-3 в Северо-Западном федеральном округе по росту турпотока, а также по приросту иностранных туристов. Как сообщает Минтуризма региона, с января по июнь в гостиницах и отелях остановилось 302 300 человек. По сравнению с таким же периодом 2025 года число туристов увеличилось почти на 4 тысячи. При этом более 37,5 тысяч гостей Заполярья приехали из других стран. Число гостей из зарубежья увеличилось более чем на 8 тысяч человек. Спонсор новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Кэти Би и Джекс Джонс. Last Day of Summer.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
9: Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Солнечная пятница продолжается, но давайте заглянем вперед в субботу и воскресенье. 8 августа в субботу в Мурманске ожидается северо-восточный ветер ночью, а днем он сменит свое направление на юго-западное. Без существенных осадков пройдет суббота. Температура воздуха ночью от 6 до 8 тепла, днем от 13 до 15. 9 августа характер погоды несколько изменится. Да, ветер останется южным, юго-западным, но он уже будет сильным временами, по крайней мере днем. Ночь пройдет без существенных осадков, а вот днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью всего 7-9 со знаком плюс, а днем 16-18 выше 0. По-моему, прекрасное воскресенье намечается. Сейчас в городе уже плюс 14 градусов, восточный ветер 3,7 метров в секунду, ну и в целом ожидается, что после обеда небо будет гораздо более пасмурным, чем до него. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру и ПО Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-011-2300-14.
2: You are listening to Power Hit Radio.
3: Get the hits.

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: You're number one.
7: Heat Radio.
8: Check this out.
6: Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.
0: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Get ready.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость. А кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Физкульт-привет!
8: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Грядущие выходные в целом будут вполне летними. В субботу в Мурманске 13-15 тепла при южном и юго-западном умеренном ветре. И хоть и не особо солнечно, но без осадков. В воскресенье порадует чуть большим количеством тепла, более высокой температурой 15-17 со знаком «плюс». Но и ветер южный, юго-западный будет сильнее – до 11 метров в секунду в порывах. К тому же нельзя исключать вероятность дождя. Какой бы ни выдалась погода, Power Hit Radio в любом случае желает вам приятных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

0: на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Listen up, everyone.
7: Power Hit Radio.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Tango.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Radio Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Today's best music.
2: FM. Power Hit.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Сбои в работе интернета зафиксированы в Мурманской области. Как сообщает пресс-служба Ростелекома, сложности возникли у части абонентов. Специалисты проводят диагностику и устраняют причины произошедшего. Отмечается, что восстановительные работы ведутся в усиленном режиме. Замечу проблемы. Некоторые абоненты компании испытывают не первый день. 5 августа из-за аварии на магистральных линиях интернет-провайдера не работал единый медицинский контакт-центр. А вчера у абонентов Ростелекома возникли проблемы с доступом к российским сайтам. На Южной котельной Мурманской ТЭЦ ввели в строй обновленный котлоагрегат. Специалисты полностью восстановили коэффициент полезного действия агрегата, сообщает Мурманский вестник. Энергетики заменили около трети всех поверхностей, отремонтировали газоход, а также провели ревизию горелочных устройств, арматуры и вспомогательного оборудования. С начала года на объектах Мурманской ТЭЦ обновлено 7 котлов, еще 10 планируется сдать до конца года. Российский форум-фестиваль литературы «Капитан Грей» завершил прием заявок. В этом году организаторы зафиксировали сразу несколько рекордных показателей. На участие в фестивале поступило 1328 заявок. Традиционно наибольшее количество работ представлено в номинациях прозы и поэзии, но ощутимо выросло число заявок от драматургов, литературных критиков и авторов-исполнителей. Отдельным достижением стал рекорд по числу заявок от местных авторов. Впервые их количество достигло 89. Расширилось и география участников. Заявки поступили из 81 субъекта Российской Федерации и 16 из зарубежных стран. Впервые к событию присоединятся авторы из Сербии и Бразилии. Форум-фестиваль литературы «Капитан Грей» состоится в начале октября. Резерв добровольцев для ликвидации разливов нефти создадут в Мурманской области. Волонтерская смена по подготовке стартует на следующей неделе, сообщили Минприроды области. Эко-волонтеры, профильные специалисты, а также северяне, помогавшие очищать от мазута Черное море в Анапе. Всего 25 человек примут участие в смене. В программе обучения теоретическая и практические части. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: Power Your Day.

немножечко сворачивала на грустную лирику, но это было даже кстати. Ну и вот, как же вы все-таки оцениваете свою неделю? Сегодня пятница, пора подводить итоги. Какой она у вас была? Продуктивной, утомительной, бодрой или тянулась медленно, медленно, медленно и хотелось ее скорее перемотать? Об этом пишите. Ну и, конечно же, делитесь своими планами на пятницу. У меня на эту пятницу запланировано и забронировано, кстати, куча всяких активностей и дома, и не дома. И я не знаю, как это все успеть за короткий вечер. Придется, наверное, на ночь залезать, но это ничего страшного.

0: Ну и, конечно же, звоните по телефону в студию в эту пятницу. Всем желаю отличного настроения.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
5: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «ЗОВ». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А. Голубое небо, солнце и прохладный ветер. В Мурманске такая погода, о которой мечтают во многих регионах в России. В Московской области, например, жара сегодня достигает плюс 35 градусов. По дорогам разъезжают поливальные машины и раздают воду у некоторых станций метро. Ну, а у нас в Мурманске облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный, 3,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Сегодня по северу Карелии и югу нашей области проходит циклон. Соответственно, в тех местах, где он проходит, идут дожди. В Мурманске пока сухо, да и вообще сегодня будет сухо, но все-таки этот циклон оказывает влияние на Мурманск. Количество облаков у нас на небе увеличивается, и усилившийся ветер не дает прогреться воздуху у нас в городе, поэтому максимальная температура, которую сегодня обещают, плюс 15 градусов, но все-таки скрестим пальчики, вдруг будет еще теплее. По региону сегодня, по области тоже облачно с прояснениями, местами умеренный, на юге области, как я уже упомянула, сильный дождь прогнозируют, ветер северо-восточный умеренный, температура воздуха от плюс 10 градусов в Умбе, а теплее всего сейчас в Никеле, на севере там плюс 16 градусов, напомню, в Мурманске сейчас плюс 14. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «ЗОВ Мурманск». Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета. Гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

Друзья, пятница сегодня. Делитесь своим настроением, рассказывайте, как прошла ваша неделя, какие у вас на сегодня планы, может быть, это кого-то вдохновит. Ну и, конечно же, передавайте приветы и заказывайте свою любимую музыку. Следующая композиция прозвучит для тех, кому нравится, вот хочется немножечко экзотики. Это Зерб Ваки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-516-500-40-678-34.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроник. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если выжат как лимон...

0: всех, кто сейчас за рулем. Поддерживаете вы День холостяка или нет, я ставлю композицию от Ультранейт и Хьюгеля «Фри». Мы свободны делать то, что хотим.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

Ну, а для тех, кому в пятницу нужны знаки, вот они уже появились у нас в эфире. Кстати, это Алекс попросил, чтобы они появились именно сейчас, поэтому композиция звучит для Алекса. Но а вот этот знак что обозначает? Скорее пишите мне, как проходит ваша пятница, и заказывайте любимые композиции.

0: Реклама. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка – наша рыба. Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты. К вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

отдохнуть на этих выходных. Всем яркого солнышка и отличного настроения. Будем слушать Sadness. Ну, это, конечно же, Бонд Диско ремикс, но мы-то знаем, что это Enigma.

следующий трек у нас прозвучит снова от Tush Ronate. На этот раз будут они в коллаборации выступать The Avenger. Это новинка этого лета. Заказала ее Елена. Пожалуйста, танцуйте, зажигайте в эту пятницу.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Реклама.
1: Опять интернет глючит.
2: Там как пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
10: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. В городе сегодня плюс 14 градусов, достаточно солнечно. Ну, облака тоже присутствуют на небе, без существенных осадков. Но вот по сравнению с прошлым часом ветер усилился. Сейчас он северный, 6-10 метров в секунду. И ветер так вот усилился из-за влияния циклона, который идет по северу Карелии, югу нашей области. Но видите, до Мурманска тоже долетает. По области сегодня идут дожди, где-то небольшие, местами умеренные, а на юге области очень сильный, как раз из-за того самого циклона. Ветер дует северо-восточный, умеренный, температура воздуха от 10 градусов, от плюс 10 градусов в Умби до 16 градусов тепла в Никеле. Надо сказать, что пальма первенства за самый теплый день 7 августа переходит к 2014 году. Мы помним, там два дня подряд у нас был 1967 год. В лидерах. В августе там были самые теплые дни. Но вот а теперь 2014 год, и 7 августа в тот год было плюс 28 градусов и даже 0,2. Ну что ж, было, наверное, тепло, но работать было не очень здорово. Ну а сейчас в городе плюс 14, прохладный ветерок, голубое небо, солнце светит просто замечательно. Спонсор прогноза погоды представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34. Power Hyundai. Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Кажется, что может быть проще? Высыпал в воду ароматную соль, полежал полчасика и вышел обновленным. Но если смыть пену и маркетинговые обещания тотального детокса через поры, что остается в сухом остатке? На PowerHit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Разбираемся, какая соль действительно работает, а какая просто красиво подкрашивает воду. Вся соль, которую мы видим на полках, делится на два принципиальных лагеря. И у них абсолютно разный состав и задачи. Обычная морская соль, ну то есть хлорид натрия, это та же поваренная соль, только не очищенная. В ней есть йод, калий, железо, но в очень малых концентрациях. Отлично работает как осмотический дренаж. Такая ванна обладает свойствами вытягивать лишнюю жидкость из тканей, может помочь снять легкие отеки и тонизировать кожу. На нервную систему действует опосредованно, просто за счет теплой воды. Английская соль, здесь вообще нет натрия. Это чистый магний и сера. Вот это уже чисто медицинская история. Трансдермально, то есть через кожу, магний впитывает минимально, но в горячей воде сульфат магния создает мощный расслабляющий эффект для мышц. Такая ванна подойдет при гипертонусе, может уменьшать крепатуру после тренировок, успокаивать нервную систему и облегчать засыпание. Какую же соль покупать? Главное забыть про яркие цвета и сильные отдушки. Все это лишние критические аллергены. Красивая розовая или ядовито-зеленая соль с ароматом тропического взрыва с некоторой долей вероятности может вызвать лишь дерматит или раздражение слизистых. Надо смотреть на состав и покупать чистую, крупную соль без добавок. Ну и чтобы получить терапевтический эффект, концентрация соли должна быть ощутимой. Не 2 столовые ложки, а минимум 300, а то и 500 граммов на ванну. Температура воды не должна превышать 37-38 градусов, а само время процедуры строго до 20 минут, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему. Но в любом случае здесь могут быть противопоказания, так что необходимо предварительно консультироваться с врачом. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: 1 в Англии. Мирайя Кэри с «Me Belong Together» стала номер 1 в США. А мультяшный «Crazy Frog» стал номером 1 с Англии с композицией «Аксель F». Вот что мы сегодня будем слушать. Так что все мультяшные «Crazy Frog»и, ножки на педальке.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio. What's going on?

0: анонсу рубрики «Студия философии тела». Только по 8 августа получите в подарок массаж головы при записи на любой вид массажа. Кодовое слово «Радио». Эффективные техники, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
1: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.

Адама Ламберта звучит в эфире, называется она «Under the Rhythm». И несмотря на то, что Адам Ламберт начал свою карьеру в 2009 году, на дворе 2026, а он все еще в топе, все еще нравится и все еще актуален. Вспоминайте свои любимые композиции, неважно из какого года, потому что я с вами буду еще час, всего лишь час, и успеете поймать свою любимую музыку в эту пятницу.

пишет и повторяется, что сегодня день холостяка. Дорожите своей свободой, пишет Степан. В общем, с праздником, коллеги. Ну, не знаю, я не холостяк, но чувствую себя, кстати, достаточно свободной. Ну и с пятницы всех. Еще минус одна неделя. Лето, осень все ближе, и меня это радует. Даже если кто-то из слушателей меня за это возненавидит. Это я продолжаю читать сообщения нашего слушателя. Это не мои слова, хотя тоже люблю осень, но лету радость от всей души. Ну и в продолжение сегодняшнего погружения в прошлое предлагает нам Степан послушать Sonic Sky. Вот эта замечательная песня. Степан, безупречный музыкальный вкус у вас.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске после ремонта центральной площади появится современный пешеходный маршрут. Как сообщают «Аргументы и факты» Мурманск, он будет закольцован и свяжет Центр научно-технологического творчества «Родина», улицу Ленинградскую, площадь 5 углов, территорию возле Меридиана, проспект Ленина, а еще позже и пространство около железнодорожного вокзала. Ожидается, что это будет единая комфортная территория для прогулок, отдыха и мероприятий. Отмечу, по последним данным, ремонт площади 5 углов со стороны гостиницы «Арктика» продлится до конца года. В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина внедрили новые методы оказания гастроэнтерологической помощи. Профильное отделение перешло на новые протоколы лечения таргетными препаратами и запустило кабинет геноинженерной терапии на базе диагностического центра больницы. Как отмечает Минздрав региона, за год срок ожидания плановой госпитализации сократился в 3 раза и теперь составляет не более 2 недель. Помимо лечения пациентов, специалисты больницы занимаются передовой наукой. Отделение участвует в крупном проекте по изучению генов и биомаркеров. Это помогает научиться еще раньше выявлять скрытые патологии и создавать новые способы их лечения. На следующей неделе можно будет наблюдать солнечное затмение. В среду в Мурманске первые признаки затмения можно будет заметить в 19:44. Полностью затмение завершится в 21:28. В максимальной фазе Луна закроет 84% солнечного диска, сообщает Институт космических исследований Российской академии наук. Наблюдать явление можно будет в течение часа 44 минут. Впрочем, все будет зависеть от погоды. А о ней мы в прямом эфире вам рассказываем практически каждый час. В воскресенье в Мурманске стартует Кубок России по маунтинбайку. Долина Уюта принимает поклонников экстремального велоспорта. Торжественное открытие большого велофестиваля состоится в воскресенье в 11:00. В целом с 8 по 10 августа там пройдут гонки по короткому кругу Кубка России среди мужчин и женщин. С 12 по 14 эстафеты в рамках чемпионата России для взрослых и первенство для участников 13-16 лет. Зрелищная часть соревнований с 15 по 17 августа, когда пройдут заезды в дисциплине кросс-кантри среди профессионалов, юниоров и любителей. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этой пятницы и шикарных выходных.
0: Если села батарейка,

Сегодня, 7 августа, это день контрастов. С одной стороны, это день свободы от одиночества и международный день холостяка. А с другой стороны, сегодня еще

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мурманске без изменений, хорошая погода, облачно с прояснениями, в центре преимущественно солнечно, без существенных осадков, ветер северный умеренный от 6 до 10 метров в секунду. Но ветер, конечно, не дает нам прогреться, не дает полностью насладиться этим летним днем. Хотя кто любит прокладу, тем и так хорошо. Температура воздуха прямо сейчас плюс 14 градусов. На завтра обещают облачную с прояснениями погоду, но преимущественно пасмурно, без существенных осадков, ветер северо-восточный умеренный. Будущей ночью температура воздуха от 5 до 7 градусов тепла, ну а днем воздух прогреется максимально до плюс 16 градусов. Заход солнца сегодня ожидается в 22:31. Продолжительность дня составит 19 часов 16 минут. Я обращаю ваше внимание, что каждый день сейчас, каждые сутки, наверное, так лучше сказать, наш день световой уменьшается на 11 минут. И так постепенно-постепенно мы будем двигаться, скажем так, к осени. Ну а продолжительность гражданских сумерок, то есть светлое время, пока еще остается 24 часа в сутки. Это белые ночи. По Мурманской области сегодня местами где-то умеренная, где-то прошел сильный дождь. Температура воздуха от 11 градусов в Териберке до плюс 18 градусов в Верхнетуломском, вот где сегодня теплее всего. Завтра наш регион будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля, пониженного атмосферного давления. Местами пройдет небольшой дождь, днем воздух прогреется от 13 до 18 градусов. Ну вот такая погодная сводка у меня к этому часу. Напомню, у нас в городе сейчас солнечно, плюс 14. Спонсор прогноза погоды – Компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Поставь.

Друзья, буквально через 30 секунд мы начнем розыгрыш нашего музыкального сборника Summer Power 2026. Поэтому, если вы хотите выиграть его, звоните по телефону в студию 488-448. Ну, а все подробности я сообщу буквально уже через 20 секунд.

Итак, начинаем нашу игру пятничную. Будем с вами отгадывать, как обычно, ответ на вопрос, который вам загадала, который касается музыки. Ну а в награду вы получаете сборник летних хитов Summer Power 2026. В последнее время вам больше нравится играть через приложение, поэтому призываю вас прямо сейчас их открыть и забить уже туда свое имя и свой номер телефона заранее, чтобы они у вас уже там висели, потому что для определения победителя мне обязательно нужны ваши данные, не для определения, а для того, чтобы его как-то

Вообще наш музыкальный сборник есть уже у многих людей, поэтому вы знаете приблизительно, из каких композиций он состоит. Потому что много раз уже и я, и другие ведущие уже это озвучивали и ставили вам некоторые композиции из сборника. И вот теперь, сегодня, в пятницу, у меня такой вопрос. Какого исполнителя на этот раз в сборнике летних хитов нет? Такой маленький намек. Обычно песни этого исполнителя вот обычно присутствуют почти на всех сборниках.

туда он точно попадет. Итак, какого исполнителя на этот раз нет в сборнике? Номер один – Бенетти Хаус Бар. Номер два – Софья Эликс Бекстер. Номер три – Рампес. Присылайте через приложение, пожалуйста, ваш номер телефона, ваше имя и правильный ответ. Один, два или три, который будет обозначать, какого исполнителя нет в сборнике. Номер один – Бенетти.

Возим его итоги. Разные прилетели ответы. Интересно, что даже Бенетти Хаусбар назвали. Ну уж как их не может быть сборники, если Алави Петит Флёр вы заказывали. И даже вопрос был такой. Но это не важно. Главное, что они есть сборники. Софеликс Бекстер тоже есть. Композиция Дольче Вита. А вот вашего любимого и нашего любимого диджея Рампеса. На этот раз его песен нет в сборнике. И правильный ответ самая первая прислала Пчелка. Пчелка, эти аплодисменты для вас. Я вас от всей души поздравляю. Пожалуйста, пришлите мне ваш номер телефона.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Золото чарта.
1: Ну что же, в эту пятницу с утра вы с парнями путешествовали уже в это солнечное, теплое место. Ну, а сейчас туда с вами отправляюсь я. Отправляемся мы с вами на Кипр, на самый солнечный остров Средиземноморья, где солнце светит 330 дней в году. Представляете, как они хотят к нам попасть? Спонсор рубрики ООО «Касание» массажной студии «Философия тела» приглашает слушателей Powerhit Radio за подарками Сомова 11. Кстати, прямо сейчас на Кипре плюс 37 градусов, вероятность осадков 0, ветер 3 метра в секунду.

перед страной, которая разместила свою карту на своем флаге. Да и вообще, сам Кипр, он как переходящее красное знамя. Остров неоднократно переходил из рук в руки. Им владели финикийцы, ассирийцы, египтяне, персы, Александр Македонский, Римская империя, Византия. И еще много кто им владел, но в результате вот они сами по себе смогли все-таки существовать. Кстати, на Кипре есть еще и город с самым пафосным в мире названием. Он так и называется – Пафос. И в этом городе так много древних храмов, театров и монастырей, что его целиком внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот так вот целый город. Ну а еще утверждают, что на Кипре самое древнее в мире вино. То есть говорят, что вообще это вино родом с Кипра. Напиток делают из белого и красного винограда определенных сортов. Его делают уже там 5000 лет. И вот утверждают, что до сих пор рецепт вот он такой же. Не знаю, я не пробовала, может быть, вам приходилось. Если да, то поделитесь своими ощущениями. Но несмотря на развитое виноделие, киприоты редко пьют алкоголь и предпочитают кофе по-кипрски и фраппе. Но фраппе в жару просто незаменим. Я все лето сидела на фраппе. Это кофе взбитое, холодный кофе взбитый с молочной пеной. Почти как молочный коктейль кофейный. Очень вкусно, рекомендую. Ну и что же там случилось?

Вот так легким движением фейдера побывали мы с вами в эту пятницу на Кипре. Узнали, что там слушают, а это песня «Тики-тики 2.0». Ну а спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Хотите массаж головы в подарок? Просто скажите заветное слово «радио» при записи на любой вид массажа. «Философия тела» – это индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходимы.

0: золото чарта. Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», 3-й этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

Пусть остаток дня пролетит незаметно, а выходные пройдут ярко и уютно. Заодно напоминаю, пишет он, что завтра на Мурвокзале пройдет Рыбафест, где ближе к концу мероприятия выступит компания «Братья Гримм». Трек от Бенни Бенасси уже играет по заказу Александра. Ну а Натуся предлагает уже всем собираться идти и ехать домой. Натуся, вот, к сожалению, от крема. Крема у нас много в ротации, но именно от Pop The Dolls нету. А поэтому давайте-ка под Бенни Бенасси все бодро направим свои стопы к дому. Ну или куда вы собираетесь в эту пятницу. Меня зовут Света Владимирова. Я с вами не прощаюсь. Еще мы будем с вами контролировать дороги в вечернем круиз-контроле. Так что вы оставайтесь на 104.5.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Рабочий день наконец закончился, а пятница наконец-то началась, если вы понимаете, о чем я говорю. Меня зовут Света Владимирова, я приветствую всех, кто пересел за руль своего автомобиля и настроил свой радиоприемник на частоту 104.5. В эфире начинается вечерний круиз-контроль. Будем вместе ехать по домам или куда вы едете и наблюдать за ситуацией на дорогах. Но мы не то, что за ней будем наблюдать. Просто если мы с вами увидим, что где-то есть пробка или какая-то нештатная ситуация возникла, сообщайте мне, пожалуйста, сразу об этом происшествии, чтобы я предупредила всех и чтобы пятничный вечер у нас ничем не омрачился. Сейчас все едут кто куда. Обычно, конечно, по вечерам мы едем домой. Ну, или там в магазин заезжаем. А сейчас кто за город, кто на концерт, кто собирается в ресторан, кто, может быть, за друзьями в гости, куда-нибудь на дачу уезжает. Может быть, кто-то на набережную едет прогуляться. Погода замечательная. Пятница, завтра утром вставать рано не надо, поэтому весь вечер наш. Еще раз напомню, если что-то случается по пути вашего следования, пожалуйста, сообщайте об этом мне. Для вас работает приложение Power в формате звуковых сообщений или обыкновенных. Также звоните в студию по телефону 488-448. Всем желаю приятной поездки и отличного вечера. Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: вели, которые были за этим рулем весь день тоже, но если вы весь день провели за рулем, вам, конечно же, нужно отдохнуть и уже прям-таки приземлиться куда-то. Ну, а те, кто только что сели в свой автомобиль, хорошего вам путешествия. Если вы едете куда-то далеко, пусть путешествие будет интересным. Если вы едете домой, пусть это возвращение будет счастливым и приятным. Куда бы вы ни ехали, пусть эта пятница будет у вас очень хорошей, подарит вам хорошие эмоции, хорошее настроение. Ставлю для вас композицию от Тиесто вместе с Bright Sparks. Называется она «On My Way». В общем, хорошего вам пути.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание, постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок, ремонт подвески, замена технических жидкостей, развал схождения колес. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип Пиццы 2023-75-300-128-20.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Последние 4 часа стабильно держится хорошая погода в городе Мурманске. Облачно с прояснениями, преимущественно солнечно сейчас, без существенных осадков, и их не ожидается. До ночи ветер северный умеренный, 6-10 метров в секунду, но температура воздуха по-прежнему плюс 14 градусов, хотя вот мой термометр в студии показывает, что воздух прогрелся уже у нас в городе до 15 градусов. Завтра в Мурманске ожидается также облачная с прояснениями погода, но преимущественно будет пасмурно, без существенных осадков, ветер северо-восточный умеренный, температура воздуха будущей ночью от 5 до 7 градусов тепла, ну а днем воздух прогреется до 16 градусов. Завтра, 8 августа, наш регион будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля пониженного атмосферного давления. Температура воздуха будущей ночью на Кольском полуострове от 5 до 10 градусов, но вот местами уже даже заморозки ожидаются от минус 1 до плюс 4. Ну а днем воздух прогреется максимум до плюс 18. Завтра по области местами пройдет дождь. Это все о погоде к этому часу. Напомню, в городе сейчас солнечно, плюс 14.
0: Северное лето, оно такое разнообразное, как музыка. На 104.5.

Друзья, я напоминаю, что в эфире вечерний круиз-контроль, поэтому если что-то видите на дорогах, какая-то пробка собралась, светофор не работает, снято дорожное покрытие, мешает проезду, обо всем этом можно сообщить через приложение или по телефону 488-448. Вот, кстати, в сети прошла информация, что на Павлова сегодня днем троллейбус провалился в яму, то есть на Павлова есть яма на дороге, никто об этом не сообщает. Не провалитесь туда.

тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка, запчасти в наличии на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе, Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
7: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
8: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
9: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Круиз-контроль.
2: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
10: На

0: Василий Ратов.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Новый российский представительский седан «Русабалт» раскрыл первые детали. Пермская компания с историческим названием «Русабалт» планирует вывести на рынок полностью электрический седан представительского класса. Появление новинки ожидается в 2027-2028 годах, но окончательные сроки производитель пока не определил. Базовую версию будущего автомобиля оснастят полным приводом. Расчетная мощность силовой установки – 550 лошадиных сил, сообщает газета.ру. Кузов седана планируется изготовить из нержавеющей стали. Параллельно пермская компания работает над электрическим фургоном F200. Эта модель находится ближе остальных проектов марки к серийному выпуску. Поставки первых автомобилей заказчикам запланированы на январь следующего года. Начальная стоимость должна составить 6,5 миллионов рублей.
0: Акселератор.
1: Китайские производители начали обновлять рекомендации в России. Компания Bestune, например, обновила рекомендации по выбору моторного масла и периодичности его замены в автомобилях марки в России. Временные требования связаны с изменениями на топливном рынке и возможным использованием бензина экологического класса Евро-3. Мера носит превентивный характер и должна помочь сохранить ресурс двигателя и связанных с ним систем в условиях возможного применения топлива с повышенным содержанием серы. По данным производителя, повышенная концентрация серы ускоряет снижение защитных свойств моторного масла. Дополнительную нагрузку в таких условиях испытывают картер двигателя, каталитический нейтрализатор, кислородные датчики и турбокомпрессор. Повышается и нагрузка непосредственно на силовой агрегат. При этом рекомендуемая вязкость масла не меняется, но производитель уточняет требования к характеристикам смазочного материала. Одновременно Bestune советует уменьшить предусмотренный заводом интервал замены масла на 20-30%. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Трудно ехать? Снимись с ручника. Круиз-контроль на Power

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки, видеорегистраторов и антирадаров. 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт.

0: Держите спортсменов без возрастных ограничений.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Варишь сам. Работаешь в бригаде. В Строймиксе все, что нужно. Аппараты Сварог, Аврора, Фоксвилд, электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. Строймикс. Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442. Круиз-контроль.
5: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Продолжается вечерний круиз-контроль на 104.5. Да, я все еще с вами, несмотря на пятницу. Мы следим за ситуацией на дорогах Мурманска. На данный момент без происшествий. Ну, я вам немножечко расскажу новости о ситуации на дорогах нашей области. Продолжается выборочный ремонт автомобильной дороги Лесная с 0 по 38 километр. На участке с 27 по 32 километр производится пролив эмульсии и устройство верхнего слоя дорожного покрытия. Движение транспортных средств организовано по одной половине проезжей части. Мурманск Автодор просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям временных знаков.
1: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Спокойно, и на этом вечерний круиз-контроль завершается. Меня зовут Света Владимирова. Прощаюсь до понедельника. Приятного вам вечера и веселых выходных. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей «Юрлиц». Кольский 110/1 655 655.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В одном из регионов водитель попытался съесть протокол ГАИ. Это была плохая идея. Автомобилиста в итоге арестовали на несколько суток. Как правильно действовать, если водитель не согласен с решением инспектора, расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
5: Необходимо сделать об этом собственноручную запись в административном материале. Дать объяснение в протоколе об административном правонарушении. Ну и в целом стараться это делать во всех составляемых процессуальных документах. Необходимо указать, что с правонарушением не согласен. Можно кратко в двух словах обрисовать свою позицию.
4: Если в автомобиле находились пассажиры, они были свидетелями произошедшего и могут подтвердить позицию водителя о невиновности. Их данные тоже следует указать в процессуальных документах.
5: Впоследствии при вызове граждан в качестве свидетелей в судебное заседание, возможно, по оспариванию действий сотрудников ДПС, у суда это вызвало больше доверия в том смысле, что свидетели не появились внезапно перед судебным заседанием, действительно находились в автомобиле, их фамилии указаны были при составлении материала. Также можно производить фиксацию с помощью фото-видеосъемки происходящего, в том числе действий сотрудников ДПС.
4: Как отмечает Антон Северин, отказываться от подписи документов нецелесообразно. Копии нужно получить, расписавшись в соответствующей графе.
5: Это позволит, во-первых, гражданину самому посмотреть, попытаться проанализировать процессуальные документы, обратиться за юридической помощью, где юрист сможет более подробно ознакомиться с этими документами и дать правовую оценку. Также в административный материал невозможно будет внести какие-то изменения и дополнения незаметно, поскольку изменения уже не будут содержаться в тех копиях, которые находятся на руках у гражданина.
4: Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено на месте, позже в отделе ГАИ или судом. Порядок зависит от сложности ситуации.
5: Если гражданин вызывается в ГИБДД для вынесения такого постановления, также полезно, на мой взгляд, было бы воспользоваться услугой защитника для того, чтобы он присутствовал при рассмотрении дела в органах ГИБДД. Но такое постановление также в последующем может быть обжаловано в суд.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
6: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
7: New and fresh music.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Грядущие выходные в целом будут вполне летними. В субботу в Мурманске 13-15 тепла при южном и юго-западном умеренном ветре и хоть и не особо солнечно, но без осадков. Воскресенье порадует чуть большим количеством тепла, более высокой температурой 15-17 со знаком «плюс», но и ветер южный, юго-западный будет сильнее – до 11 метров в секунду в порывах. К тому же нельзя исключать вероятность дождя. Какой бы ни выдалась погода, Power Hit Radio в любом случае желает вам приятных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power
2: Hit. Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: You're listening to Power Heat Radio. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
0: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
1: Power Hit Radio. Get the hits. Get the hits. Get the music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Мужики, а у вас какой ТВ?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
9: Можно потребовать дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
10: Па-пам.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: You're number one. Hit Music Station. Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Gogun City и Jam Hook Oracle.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час с

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Griffin Bund и Inez Waldruay.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг-051».
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
0: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Грядущие выходные в целом будут вполне летними. В субботу в Мурманске 13-15 тепла при южном и юго-западном умеренном ветре. И хоть и не особо солнечно, но без осадков. Воскресенье порадует чуть большим количеством тепла, более высокой температурой 15-17 со знаком «плюс». Но и ветер южный, юго-западный будет сильнее – до 11 метров в секунду в порывах. К тому же нельзя исключать вероятность дождя. Какой бы ни выдалась погода, Power Hit Radio в любом случае желает вам приятных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Hour Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Holy Flame, Iowa и Dose. Love you.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Грядущие выходные в целом будут вполне летними. В субботу в Мурманске 13-15 тепла при южном и юго-западном умеренном ветре и хоть и не особо солнечно, но без осадков. Воскресенье порадует чуть большим количеством тепла, более высокой температурой 15-17 со знаком «плюс», но и ветер южный, юго-западный будет сильнее – до 11 метров в секунду в порывах. К тому же нельзя исключать вероятность дождя. Какой бы ни выдалась погода, Power Hit Radio в любом случае желает вам приятных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. New and fresh music.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Katy B и Jax Jones, Last Day of Summer.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: today.
1: Beat music.
0: Beat music.
1: 104.5 FM. Power hits. Radio.
0: Radio.

0: new and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Lavinia и Eli Oaks. Reasons.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

Every day. And every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Feel the power. Power. Yes. Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Number one. Hit music station.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Существовало всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».

0: часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

104.5 FM Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.
1: Точное время 2 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.